0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
4: ООО «Remax», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-9002-480.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
6: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося, сообщает телеграм-канал «Шот». В Екатеринбурге девушка на электросамокате сбила 57-летнюю женщину, пострадавшей перелом стопы. Женщина выходила из магазина, когда на нее на полном ходу врезалась самокатчица, пишет Я-1. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Я-1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». 7 октября строители без предупреждения закрыли проезд у заправки на улице Анны Бычковой в районе Синих Камней. Оказалось, здесь будут проводить ремонт, и дорога будет закрыта до конца октября. Автобусы тоже идут в объезд, сообщили в мэрии. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Доброе утро, дорогие арсенальцы. Сегодня днем уже плюс 10, и это радует. В остальном, как и вчера, и солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: реклама.
1: Внимание! В Joypub'е! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Joypub'е на сцене сойдутся группы Летанина, Delight Fiera, Daytree и Ready Monsters, а также специальный гость Buddha Love. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Joypub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть эта песня поможет вам пережить похолодание.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург, Аугарин 114-667-9002-48-0.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Знаете, золото как хорошая песня. С каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
7: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
8: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: реклама.
1: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Ядин. Рособорнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 8 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
11: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
12: Доброе утро.
11: Доброе утро. Было бы неплохо включить Павлу микрофон, чтобы он еще раз поздоровался.
12: Доброе утро.
11: Вот теперь другое дело. Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». И сеть клиник «Здоровье 365». Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365». Специализированный кардиологический центр, передовые методики диагностики и лечения, высокотехнологичные операции. Забота о вашем сердце 365 дней в году. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, мы начнем с того, что оповестим о неприятном наших слушателей. Сегодня у нас эфир эфир не интерактивный, прямой, но не интерактивный, так бывает. Сервис по приему обратной связи ваших сообщений сегодня с утра недоступен.
9: Ну, может, авария, исправится, поломка. Мы сообщим.
11: Как только наши айтишные коллеги этот сервис починят, мы вам об этом, естественно, сообщим.
9: Ну, видеотрансляция еще есть во ВКонтакте.
11: Ну, давай расскажем, раз радио... она есть, и там, в общем-то, ведь есть вариант связи
9: чат,
11: с нами.
9: Да, радиофорум 104.5 FM называется. Страница, в чат пишите, если да. получится.
11: Ну, и если будем смотрите рад. Нас, а не только слушаете, то и лайки поставить уж, пожалуйста, не поленитесь. Ямы на дорогах. Как-то вот внезапно эта тема стала актуальной. Вроде бы не весна, обычно же это в марте, когда перепады температур, когда снег тает. А тут прямо противоположное время года, перепады, и тем еще. Не менее. Значит, обратите внимание, поделюсь. В центре Екатеринбурга, ну не в самом, но в центральной части, на улице Первомайской, возле гимназии номер 37, это Первомайская Восточная, примерно там, уже несколько недель там имеется яма, глубиной, ну так вот все оценочно и приблизительно. Я не останавливался, рулеткой не обмерял, но проезжал, и вот сегодня в очередной раз там проезжал, убедился, что она там сохраняется. Глубина сантиметров 15, Паша.
9: Ничего
11: ну,
9: себе.
11: То есть это примерно по треть, а то и вот, по пол колеса. Ширина где-то в полтора колеса, то есть прямо вот с запасом туда провалиться можно. Ну и длина примерно полметра. Так что убить колесо напротив 37-й гимназии, ну вообще легко абсолютно. И что, и где, и почему?
9: А написал куда-нибудь?
11: Никто не спешит. Нет, не написал.
9: Вот, надо написать.
11: Ну, сообщаю об этом, заявляю, можно сказать, в прямом эфире, но я же не один там езжу, и кто-то, может быть, все-таки написал.
9: Хотя бы засыпали.
11: При этом есть же вариантов масса. Но засыпать,
9: ямочный ремонт
11: закопать,
9: у нас вообще никто нет.
11: Асфальтом укатать, ну и так далее, конечно. По идее же должны быть специализированные службы, которые этим занимаются. И мониторят, и ремонтируют. Но вот нету этого, не происходит. Может быть, и напишу. После
9: Надо бы, чтобы побольше обращений было, в этом случае, может, тогда и зашевеляться. Кстати, не только екатеринбургская проблема. Вот, например, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 6 машин уже, как пишет портал Е1, попали в яму и поломали.
11: 45-й километр.
9: Да, 45-й километр трассы.
11: Это где-то Логиново, Большие Брусяны. Вот получается примерно там. Е1 прямо пишет. Там появилась яма, убивающая колеса. Действительно, вчера вечером там 6 машин остановились.
9: Включая грузовик.
11: У кого-то даже по два колеса пробито. По-моему, даже несколько грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в 112. Ну, видимо, ждали ГИБДД, чтобы оформиться. И это правильно, если хочешь получить компенсацию.
9: Ну да, потому что дорожники
11: не оформишь
9: должны,
11: ДТП, ну ничего не получишь. Да. А так, как утверждает Максим Ядрышов, наш автообозреватель, практика соответствующая судебная существует. Взыскать деньги можно. Долго, конечно,
9: но все
11: муторно.
9: Равно.
11: Но, тем не менее, получить деньги можно. Тем более, ведь в такой яме не только колесо можно убить, и диск. Диски нынче дороги. Покрышки-то недешевые. Диски еще дороже, а можно ведь еще и подвеску повредить. Так что ущерб может быть очень и очень серьезным. Но и опять же, светлое время суток сокращается. Видно хуже и дорогу,
9: освещение
11: и обочину. Вот
9: очень...
11: мы вчера говорили, что и пешеходов сбивают регулярно, к сожалению. Так и ямы тоже хуже видно.
9: Конечно.
11: Поэтому шансов потерять, пробить колесо, испортить подвеску, к сожалению, в это время года становится все больше и больше. Ну, дальше пойдем. И, Паш, новые времена приносят, я бы так сказал, новые искушения. Вывдели... Мужчина залез в чужой гараж, чтобы украсть 50 литров бензина.
9: Угу. С канистрами.
11: Искушение постигло его. Охотник за бензином, его уже назвали. Этот персонаж решил, что бензин проще украсть, чем стоять в очереди на заправку. Но это было, судя по всему, несколько недель назад, когда вот эти пиковые проблемы были. Так вот, он залез в чужой гараж, попытался вынести оттуда 50 литров 92-го. 50 литров – это много.
9: Это много.
11: Это тяжело, скажу я тебе.
9: Наверное, он в бочке стоял, потому что он туда залез со своими канистрами.
11: 20-литровую канистру-то поднимать – то еще удовольствие. Да. А там 50 было. Значит, чтобы было удобнее, он начал переливать топливо в канистру. Откуда-то. Ну, видимо, из бочки или из большой канистры в свою маленькую.
9: Из бака же.
11: Может, и в бак. Люди ж наливают во что придется. Но довести задуманное до конца не успел, потому что пришел владелец.
9: Угу.
11: Вернулся муж из командировки.
13: А тут бензин воруют.
11: Примерно так. Значит, ну, слава богу, там рукоприкладство, смертоубийство не произошло как-то вот. Ну, посмотрели друг на друга. На вора неудачника завели уголовное дело. Но он, Паша, вероломно помирился с владельцем гаража, бензина, канистры и всего остального. И бензина, да. Попросил прощения и возместил ущерб. В результате уголовное дело было прекращено.
13: За договоренностью сторон, примирением сторон, ну, видимо, вернул тем же самым бензином, может, даже сверху каких-то процентов. А ну, владелец гаража, как водитель водителя, простил, понимая сложность ситуации с бензином.
11: Ну, видимо, да. Надеемся, что он больше так не будет.
13: Ну, правда? Наверное. Он хотя бы получил урок.
11: Тем более, выводили там другие напасти в последнее время. Там не мужики по гаражам ходят, а медведи.
13: Медведи по стоянкам, кстати, отстрелили, говорят, двоих. Именно того медведя, который на стоянку.
11: Который машины портит.
13: Да, как его обозначили, что именно это он, не знаю. Но, тем не менее, новость была такая.
11: Да. Тема теперь, которая повестку автомобильную взбудоражила, как будто бы все готовятся сдавать на права или пересдавать, хотя обычно такое случается примерно раз в жизни. Ну, у кого-то, конечно, и чаще, но в основном все-таки. Сдал и забыл, но тем не менее. Значит, смотрите, экзамен на водительские права станет сложнее. С марта 27-го года изменится теоретическая часть. Причем не содержательно.
13: Так вот, я не понимаю, почему сложнее.
11: С точки зрения организационной. За кандидатами начнут следить внимательнее. Во время экзамена их будут фотографировать. Использовать телефон, фото, видеокамеры, компьютеры, справочники и другие устройства или материалы для хранения и передачи информации нельзя.
13: Так вот их
11: как будто раньше можно было. Если экзаменатор такое нарушение обнаружит, результаты аннулируют. Ну, видимо, вот это вот самое главное новшество, что сейчас фото-видеофиксация будет не только практики, когда ты в машине за рулем едешь, там все
13: теории.
11: В камерах, да? Но и теперь и теории,
13: вот
11: да, чтобы это
13: находит.
11: Был именно ты, и чтобы ты там в ходе сдачи теории ничего не нарушал.
13: Экзаменатор все равно находится в помещении и следит, чтобы никто не списывал.
11: Ну, видимо,
13: не
11: камера
13: доверяет,
11: будет
13: не
11: следить
13: доверяет.
11: Лучше.
13: Ну, наверное.
11: Искусственный интеллект здесь окажется более эффективным, чем естественный. Эту тему... В силу ее резонансности мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ивановича Ядрышова, который в своем отпускном графике нашел на это примерно 2 минуты. И вот что он нам рассказал.
14: Да, действительно, правила хотят изменить, потому что 21 век все-таки, да, и надо использовать современные системы для того, чтобы не смогли люди каким-то образом обходить. На самом деле, бывали случаи, когда приходил совершенно другой человек, не тот, который должен был сдать экзамен, а человек, скажем, более подготовленный. Так как никакого фотографирования, фото-видео фиксации, в принципе, никогда не велось этих самых экзаменов. Ну, такие же требования есть и к практическому экзамену, когда действительно там с 5 камер записываются все действия водителя, включая там, как он жмет на педали, и потом он может оспорить какие-то результаты. Здесь такой контроль, он объективно тоже необходим, ну, поскольку бывали случаи злоупотребления самые разные, и эти новые меры, они направлены на то, чтобы таких случаев избежать. Вот. А что касается медсправок, то этот вопрос действительно решенный был, и сейчас вот создается большая база данных, которая будет иметь доступ МВД, и в том числе с 1 марта 2027 года как раз вот МВД сможет еще и приостанавливать действие водительского удостоверения, если вдруг выявят какое-то заболевание, которое несовместимо с управлением транспортными средствами. Поэтому это вопрос такой вот глобализации, цифровизации и приведения всего в более-менее человеческое состояние, когда нельзя будет фальсифицировать результаты.
11: Ну, вот мнение Максима Ядрышова.
13: Про справку, что надо уточнить, что не надо теперь приносить будет справку в бумажном виде на экзамен.
11: Если она информация будет, есть
13: она
11: в базе.
13: Будет, должна быть в базе.
11: А если нет в базе, то приносить придется.
13: Ну, потому что базу-то обещают действительно универсальную сделать. Пошел проходить медкомиссию, все занесли в компьютер, и в этой базе ты представлен. Все, и не надо ничего никуда
11: лишь бы
13: носить.
11: Интернет был.
13: Лишь бы был, да. Тоже
11: значит,
13: вопрос.
11: С 1 марта будущего года вот эти нововведения вступят в силу. Никогда, кстати, не задумывался, Паша, о том, что действительно вместо себя на экзамен теоретически
13: было
11: можно было послать кого-то другого, а оказывается, люди этим пользовались. Но еще раз, фиксировать мало, важно еще и контролировать. То есть те материалы, которые будут отсняты, надо, чтобы кто-то там вот сличал, смотрел, сравнивал.
13: Я не думаю, что такая уж большая проблема.
11: Люди это будут.
13: У нас люди забывают правила, тут же выйдя из помещения, где они сдавали. Мне кажется.
11: Поэтому можно особо и не заморачиваться за это. Но хорошо, тем не менее, действительно, раз новые средства контроля появились, чтобы, ну, наверное, грех их не использовать и ими не пользоваться. Самокатчица в Екатеринбурге сбила женщину. Вот этот сезон у нас какой-то такой специфичный. Помнишь, в прошлом, в позапрошлом году у нас ведь дня не было без новостей про СИМ. Угу. А в этом сезоне как-то так, волнообразно. Крупных иногда прям очень долго ничего как будто бы не происходит, но, тем не менее, время от времени случается. Ну и вот, пожалуйста, очередное ЧП. У пострадавшей перелом пятой плюсневой кости на стопе. Кстати, врачи говорят, что довольно долго заживляемость таких травм происходит в силу специфики, в силу того, что там кровоснабжение такое как бы не очень активное.
13: То есть врезалась в ногу, получается? Ну, так вот.
11: Ну, видимо, да. Женщина, вот смотри, описание. Женщина выходила из магазина, когда на нее на полном ходу врезалась самокатчица. Ну, кстати, это такая вот распространенная, очень опасная вещь. Когда кто-то мчится по прямой, а человек откуда-то выходит.
13: Я вот очень боюсь крылечка. Выворачивать здесь на перекрестке, когда перехожу на перекресток. Да, это вот на Карла, на Либнихта и Ленина. А там же, ты понимаешь, ты выходишь из-за здания.
11: Спокойно, не торопись.
13: Здания
11: из-за выходишь. Какого здания ты выходишь? Там,
13: на углу,
11: там обзор
13: на
11: кругом,
13: углу.
11: Там
13: нет,
11: зданий впритык нет.
13: По Либнихта,
11: там широкие тротуары.
13: По Либнихта идешь. Когда доходишь до Ленина, тебе нужно дойти до
11: Мускомедия
13: светофора.
11: Где, что ли?
13: Да, ну, с другой стороны. Стой. С противоположной стороны от Мускомедии.
11: Где океан был?
13: Ну да, где сейчас Макерони или кто-нибудь.
11: Да.
13: Вот это здание. А там очень большое пространство. И вот они же быстро носятся. И постоянно вот так сначала выглядываешь из-за угла. Есть там кто-нибудь.
11: Вдруг ему зеленый, и он ускоряется.
13: А им все равно. Чтобы... Зеленый, не зеленый. Он просто несется.
11: Ну вот, видимо, что-то подобное было. Гонщица остановилась, спросив, все ли в порядке. Но после встречного вопроса «Что вы творите?» Ну, в общем-то, логичный вопрос. Можно
13: еще
11: даже
13: вежливая форма.
11: Иначе сформулировать. Заявила, это не запрещено правилами, и уехала.
13: В смысле, врезаться в людей не запрещено?
11: Нет, ехать, видимо, она на свой вопрос какой-то ответила. Что вы творите? Ну, еду я, да, а тут ходят, мешаются тут под колесами всякие. И уехала. Удар был сильный, ехала девушка быстро, хоть и остановилась, но потом скрылась. Рассказала Е1, дочь пострадавшей. Мы сразу позвонили в 112, мама поехала в травмпункт на Бажова. Ну, судя по всему, сняты повреждения, все это документально зафиксировано. Теперь женщина планирует написать заявление в ГИБДД.
13: Ну, осталось зафиксировать.
11: Будут ли искать? Найдут ли?
13: Ну, может быть, кикширинг, если был, то, наверное, могут, потому что у них же есть эти все информация, где какой самокат проезжает. Кстати, про самокаты. Есть такой исследовательский центр «Позиция», и, как сообщает «Федерал Пресс», он опросил родителей самокатчиков кикшеринговых, что делать с подростками.
11: Что вы творите?
13: Что вы творите? Примерно так. Так вот, результаты неутешительные для кикшеринга. 87% родителей требуют обязательной проверки возраста при аренде. 96% жителей мегаполиса считают, что проверять нужно через госуслуги. И главный страх родителей, что ребенок без разрешения взрослых возьмет самокат. Чтобы это пресечь, жители предлагают уведомлять родителей о каждой попытке аренды и внедрять подтверждение заказа через телефон взрослого.
11: Угу.
13: Потому что мы же видим, что подростки катаются на кикшеринге.
11: Мысль понятна.
13: Как воплотить?
11: Как воплотить, непонятно совершенно.
13: Но кикшеринги и так запрещают.
11: Смотри, взрослые озабочены, переживают, что их кровиночки, ну, конечно, будут брать самокаты и что какой-нибудь дичь творить. Ну, может быть, как-то вербально пытаться на своих чат воздействовать, раз проконтролировать не получается. Системы подтверждения ее нет фактически. Ну, так разговаривайте со своими детьми.
13: А почему нет системы подтверждения? У нас все кикшеринги объявили, что до 18 самокаты не выдают. До 18 лет, имеется в виду.
11: И тем не менее,
13: откуда
11: хочет,
13: у них аккаунты есть, которые они используют для того, чтобы подтвердить, что они вроде как взрослые? Большой вопрос к родителям в том числе.
11: Ну да, есть еще одна очень интересная тема для обсуждения. Эх, жалко, что сегодня как раз у нас интерактив не работает. Прям, я думаю, тут было бы что нашим слушателям рассказать, поделиться опытом, своими соображениями. Тема внезапно пришла к нам из Польши. Потому что на этой неделе тамошние гаишники начали борьбу с водителями, моргающими дальним светом. Причем бороться с ними начали аж при помощи дронов. В городе Мысленице, так он называется, полиция провела операцию против тех, кто предупреждает других автомобилистов о патрулях миганием фар. Ну, понятно, ну, да?
13: Классика жанра, да.
11: Это все видели, все знают, все, наверное, сами мигали или благодарили тех, кто мигает по дороге навстречу. Значит, для наблюдения за дорогой используют беспилотники. Сверху моргание видно. Есть, кстати, видео. Легко найдете в сети, посмотрите. Так вот, информация об этом передается на стационарный пост, и там водителя уже принимают. Показывают ему видео, потом штрафуют на 200 злотых, плюс выписывают 4 штрафных балла. Из-за этой новости мы узнали, что в большей...
13: Бальная система.
11: Да, видимо, накопил, получил проблемы какие-то. То ли прав лишили, то ли штраф какой-нибудь, то ли еще что-то в этом роде. Ну, отдельно мы эту тему не вентилировали. В ходе операции вот в этом упомянутом городе Мысленице было поймано 47 нарушителей. Но отсюда, конечно, два вопроса. Вот еще раз, жалко, что не работает интерактив. Придется нам с тобой, Паш, на них отвечать самим. Как вам такое? Это первый вопрос. Что вы творите? Сегодня просто вот это главный вопрос. Ну и, конечно, интересно бы узнать, а вы-то моргаете ли? Так вот, как вам такое? Ну, тут удивляться нечему. Новые технологии. Вот опять же, привет им. Они пришли, они, конечно, будут использоваться.
13: У нас с дронами пока еще все не решено.
11: У нас дронами, ну, правда, не в нашем регионе, на юге. Уже несколько лет как выявляли выезд навстречку. Вот примерно та же самая схема.
13: И
11: где-то
13: хотели...
11: он висит, все это видно. Впереди, там, ну, или сзади, соответственно, стоит патруль. Машину выявили, остановили, видео показали, все. И тут,
13: была,
11: кстати,
13: идея
11: вплоть до лишения, потому что живой гаишник.
13: Эту
11: а вот
13: практику.
11: Моргание – это все-таки что-то новое.
13: А ну, у нас ехал, моргание вообще запрещено или нет, вот по правилам?
11: Ну, формально это нарушение использования световых приборов.
13: Запутался.
11: Есть. Ну, так вот и объясняй потом. Запутался, не запутался. Самое главное, мне кажется, все-таки такая уходящая натура, по большому
13: счету. Да, вот я тоже подумал, что...
11: Потому что у нас все чаще и чаще встречные потоки разделяются.
13: У нас все меньше и меньше патрулей. Я бы так сказал.
11: Меньше патрулей. Все-таки у нас привычка предупреждать водителей о гаишниках, о гаишных автомобилях. Хотя в последние годы трансформировалось предупреждение о треногах.
13: О треногах, да.
11: Ну, опять же, если есть встречные движения, вот ты видишь, стоит тренога, поехал, поморгал. Это сохраняется. Но как будто бы этого стало меньше. Вот про гаишников все предупреждали. Вот прям сплошняком. Про треноги нет.
13: А что про треноги предупредил? Ну, это фактически как знак фото-видеофиксации. Получается, человек снижает
11: скорость.
13: Ну, знак
11: можно и не заметить, а вот когда тебя моргают дальним светом, это не заметить
13: скорость
11: сложно.
13: Скорость снижаешь.
11: И ты скорость снижаешь.
13: Помогают безопасности.
11: По идее, с одной стороны, да, но с другой, это помогает избежать ответственности.
13: Да.
11: Тому,
13: и
11: кто потенциально какую-то гадость замыслил.
13: Пойдет.
11: Поэтому... логично предположить, что это практика. Но, опять же, для этого нужен живой патруль. Гаишная машина, где-то рядом, значит, запускается дрон, с которого это все фиксируется. Ну, слишком сложно.
13: Не скоро это появится, если появится вообще, в принципе.
11: Ну, то есть, с одной стороны, технология понятная, доступная и так далее, но вот дефицит кадров, сокращение количества патрулей, да, оно, скорее всего, приведет к тому, что это все работать у нас не будет. Я, кстати, посмотрел, любопытное. Традиция моргать фарами, она уходит корнями в такое глубокое советское прошлое. Считается, что появилось это в 70-е аж годы 20 века. Причем якобы это распространилось весьма таким комичным образом. Один из начальников регионального милицейского главка, опять-таки считается, что это Калининград, как наиболее, видимо,
13: европеизированный.
11: Кстати, вот опять же, там Польша-то рядом, регион. Вернулся из Европы, судя по всему, Европы Восточной. Ну, тогда СЭФ, Восточный блок и так далее. Был настолько возмущен поведением тамошних водителей, что отправил в одну из советских газет письмо с рассказом о том, как правонарушители поддерживают и защищают друг друга, предупреждая сигналами фар о постах и засадах полицейских. Газета письмо опубликовала с историей о загнивающей Европе, но граждане почему-то восприняли это иначе.
13: Хорошая идея, подумали граждане.
11: Начали этим пользоваться. Ну, смешно. Если это правда, то это, конечно, очень забавно. Ну и плюс это наложилось на технический прогресс, потому что изначально кнопка дальнего света, она где-то там под ногами была, в районе педалей, поди дотянись, нажми, а потом это все вот у тебя под рукой, или у тебя клавиши отдельные, или рычажок, рычажки, и все стало в этом смысле гораздо проще. Ну, в общем, вот, загнивают они там, продолжают. Да.
13: А мы отказываемся от этих практик, не наших, потихоньку.
11: Теперь давай на восток. Китай с января будущего года ужесточит требования к экспорту автомобилей. И как-то вот тоже, я смотрю, многие как-то напряглись.
13: Да не то, чтобы сильно напряглись, но, конечно, любое изменение, ужесточение, оно приводит к размышлениям. А как это скажется на потребителях конечных? Так вот, с 27 года действительно при оформлении экспортных лицензий китайским производителям потребуется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и их производителей способность обслуживать автомобиль.
11: Вот это поразительно. Почему этим китайцы-то озаботились?
13: Они вообще
11: те страны, куда, собственно, автомобили экспортируются. Ну, хорошо, вы купили, дальше уже ваши проблемы. Как вы их будете обслуживать? Где будете брать запчасти? Китайцы со своей стороны эти ограничения
13: вообще
11: будут.
13: Последний год, как минимум, они очень много чего регулируют в автообласти, в автосфере, потому что они там и новые правила вводят производство, что нужно, например, ну, с ручками теми же самыми, да, новые правила безопасности, новые правила там какой-то регистрации и прочее, прочее, прочее. Видимо, дошли по логике и до экспорта, чтобы не шалили производители, чтобы китайским производителям в мире относились хорошо. Вот приехал ты в сервис, тебя не могут обслужить, а ты на кого ругаешься? На китайского производителя?
11: А он там икает у вот себя в Китае, ему неприятно становится.
13: Всем китайским производителям не очень хорошо.
11: Причем правило не только на китайские марки распространяется, но и автомобили мировых брендов, просто произведенные в КНР. Ну, что говорят эксперты, что это не означает прекращение поставок из Китая, но отдельным экспортерам требования могут создать проблемы в группе риска, прежде всего, небольшие китайские марки. И автомобили европейских, японских и других глобальных брендов, выпускаемые в Китае и поставляющиеся в Россию через альтернативные каналы.
13: Ну, как всегда, у нас логистику изменят, сказали эксперты. Ну, чуть-чуть посмотрим и приспособимся, как это все делать. Не так это все страшно. Для потребителя основной риск это в той ситуации возникает, когда автомобиль уже оплачен, но еще не вывезен из Китая. Что если он попадет в вот этот зазор на временной, то тогда могут быть проблемы.
11: Ну и почему еще это важно? Автостат напоминает, наша зависимость от Китая, нашего рынка остается высокой. В первом квартале этого года почти 70% проданных у нас легковых автомобилей были, вот мне понравилась формулировка, напрямую или косвенно.
13: Так или иначе.
11: Связанные с китайским автопромом.
13: Ну, потому что у нас даже те модели, которые собираются здесь, зависят от запчастей из Китая, от родных.
11: Опять же, китайские автомобили, это не только полезно, но иногда и вредно, можно так сказать. Потому что, вот смотрите, какая новость. Китайские автомобили выжигают камеры смартфонов.
13: Зачем они это делают?
11: Что бы это ни значило. Это происходит из-за лазерного сенсора лидара, который измеряет расстояние до объекта. За год число таких обращений в сервисы, ну, в телефонные сервисы, да, выросло аж на 30%. Значит, как это происходит? Что случается? Если снимать работающий лидар с близкого расстояния или через зум на смартфон, то на камере могут возникнуть точки, полосы и даже битые пиксели. В зоне риска оказались владельцы. Неправильно сформулировано. Владельцам-то, мне кажется,
13: все равно,
11: абсолютно
13: их лидар.
11: Без разницы. Риска те, кто снимают такие автомобили, как, видимо, имеется в виду Nissan, Xiaomi, Geely, Zikr с лидар-системами. Но это вот такие довольно большие такие, вот их видно, пластиковые выступы, вот где эта электроника находится,
13: ну, и смотрит,
11: которая руководит действием автомобиля.
13: У меня один вопрос. Зачем это снимать? Еще через зум. Понятно, что будут проблемы, наверное, если тебе лазером в камеру попадут. Ну, логично.
11: Жизнь полна парадоксов.
13: И вот 30%.
11: Видимо,
13: от
11: это
13: какой,
11: один
13: от
11: из
13: какой
11: них.
13: Базы, интересно, вот 30, на 30% увеличилось? Сколько раньше обращал?
11: Ну, видимо, раньше один обратился.
13: А теперь 30.
11: А теперь 1,3.
13: Может, тренд появился где-то в Китае, что нужно снимать вот такие автомобили. Xiaomi, Zikr, там, кто еще?
11: А может быть, просто не хотят владельцы этих машин, чтобы их снимали? И запустили такую информацию. Вы знаете, вот будете снимать мой лисян.
13: У вас камера поломается.
11: У вас телефон сломается. Не снимайте лишний раз. Распространяется ли это на систему видеофиксации? Вот вопрос. Тут пишут исключительно про смартфоны. Наверное, все-таки нет.
13: Нет, наверное. Лидар не достает. до камер.
11: В общем, вот такие у нас сегодня новости разнообразных автомобильных и IT-технологий. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. С вами были Павел Рубцов.
13: Максим Путин.
11: Через пару минут Павел вместе с Маргаритой Блокирской проведут программу «Горожане. Разговор». Обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Так что никуда не уходите.
13: Не переключайтесь.
15: Макс Авто. Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
16: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
15: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
18: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
19: Фестиваль.
18: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Уайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
19: Выставки.
18: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
19: Кроме того,
18: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
19: И еще.
18: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
15: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в
20: борьбе за выход в РПЛ.
21: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
22: АО ФК «Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
23: Екатеринбург, 2026 год, 0+.
24: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
25: Горожане разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
26: 10:35 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
27: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
26: Доброе утро. Сегодня у нас со связью некоторые проблемы. Сервер не работает, который принимает сообщения. Пока его чинят. Если починят, то мы вам сообщим. Но видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда пишите.
27: Срочное сообщение от МЧС. В Свердловской области вновь объявили режим беспилотной опасности и предупреждают, что в регионе может на время пропасть связь и мобильный интернет. Имейте это в виду.
26: Да, более того, ранее режим опасности БПЛА ввели в Оренбургской области, в Удмуртии, в Башкирии, а в Перми закрыли аэропорт.
27: Угу. Будем следить, конечно, но пока перейдем к другим новостям. Последние времена наступают.
26: Да.
27: Рубрика наша. В понедельник или вторник кое-кто, кое-откуда обещает нам не что-нибудь, а конец света. Заявил о конце света, который произойдет 12 или 13 октября, южноафриканский пастор Джошуа Млакела.
26: Он не первый раз уже говорит о конце света и ошибался, как мы видим, но, тем не менее, он регулярно этим занимается. 12-13 октября ждем конец света. Говорит провидец, что узнал эти даты из видений. Ему якобы явились Бог и Иисус Христос. Вознесение человека. Он, это человечество. Он это называет.
27: Он сказал, Бог сказал мне, 12-13 октября это настоящая дата праздника труп, когда я встречусь со своим спасителем лицом к лицу во время вознесения. Может быть, все-таки это для него личный конец света, но нет. Он назвал дату, точнее даты 12-13 окончательными. Правда, раньше он действительно говорил, что конец света случится в сентябре 2025 года. Тогда его прогноз, к счастью, не сбылся. Но тут господин Лакела дал мастер-класс, мне кажется, Паша, всем прогнозистам. Политаналитики, финансовые аналитики, учитесь. Рано или поздно ваш прогноз какой-нибудь обязательно не сбывается. Что нужно сделать?
26: Нужно... Ты имеешь в виду...
27: Млакела сказал. Вот ему предъявили, что это вы ошиблись, и сейчас снова. А он сказал, что это ошибка с предыдущим прогнозом. Часть божественного замысла. По версии этого человека, прежнее предупреждение должно было подготовить верующих к будущему событию. То есть политаналитик, ошибешься,
26: через
27: говоришь,
26: годик.
27: Это часть божественного замысла, моя ошибка была, специально, чтобы вас, неразумных людей, подготовить. Так что ждем. Так вот, через запятую последние времена наступают, помните, наша любимая рубрика. Так вот, это сказали накануне, если не все, то многие, следящие за региональной политикой. В Свердловском ЗАГС-собрании впервые с 2011 года сменится председатель.
26: Да, совершенно верно. Председателем законодательного собрания области станет руководитель рекотделения «Единой России», первый вице-спикер Дмитрий Жуков. Людмила Бабушкина, которая с 2011 года бессменно возглавляла ЗАГС-собрание, а до этого еще Палату представителей, когда двухпалатный был орган законодательной Свердловской области, она уходит со своего поста, то есть 13 октября официально будет уже новый спикер у законодательного собрания. Об этом было принято решение на заседании
27: в общем, Единая
26: партии
27: Россия.
26: Единая Россия.
27: Единая Россия порекомендовала.
26: Региональный
27: порекомендовала, политсовет. Они собирались накануне, вообще официально, конечно, должна решать не Единая Россия,
26: законодательное собрание.
27: Дело в том, что в ЗАГС-собрании, как вы знаете, у Единой России большинство с 33 количества депутатов единороссов от Единой России увеличилось до 36. В новом созыве ЗАГС-собрания 13 октября ЗАГС-собрание будет собираться, голосовать, и нет, конечно, никаких сомнений, что это решение регионального отделения Единой России будет одобрено ЗАГС-собранием. Тем более, что господина Жукова предложил губернатор Денис Паслер. Они уже давно знакомы. Людмила Бабушкина предварительно остается в ЗАГС собрании в должности заместителя председателя, первого заместителя председателя, но это все будет решаться еще дальше. И что известно про Дмитрия Жукова? Ему 49 лет. Он уроженец Серова. Он окончил Уральскую академию госслужбы, и в начале нулевых он работал главным юристом в компании «Курганская хлебная база», работал директором компании «Автоцентр Серов», и в десятых работал коммерческим директором компании «Птицефабрики Первоуральской». Потом уже с 16 года стал представлять Серовский округ в областном ЗАГС-собрании, но и в 22-м получил пост первого вице-спикера. Этот пост стал вакантным после того, как Виктор Шептий перешел в Совет Федерации в качестве представителя губернатора. Что касается судьбы пока еще действующего главы Екатеринбурга Алексея Орлова, скорее всего, он уходит в Совет Федерации, его собирается рекомендовать «Единая Россия», и решение вообще хотели, как утверждают источники, принять на том же президиуме политсовета рекотделения. Но, как написало издание «Ура.ру», кадровая комиссия пока отложила рассмотрение кандидатур на должность сенатора от Свердловского ЗАГС-собрания, хотя собирались. Но вроде что, как говорят, вопросы. Пока еще какие-то формальности.
26: А какие формальности? Еще сейчас Алексей Орлов является мэром города Екатеринбурга. Он еще не прекратил свои полномочия. 13-е будет вообще замечательное число, потому что ему сначала надо будет снять полномочия главы города, потом перейти в законодательное собрание, получить официально мандат, клятву принести депутатскую, и только потом он может официально рассматриваться как какая-нибудь кандидатура куда-нибудь. Тут все логично. Сейчас решать еще невозможно, мне кажется, просто вот таким процедурным вещам.
27: Предварительно Алексей Орлов сменит в Совфеде Александра Высокинского, как когда-то сменил Высокинского на посту главы Екатеринбурга. Конечно, занятное такое совпадение. И, опять же, по данным источников, Александр Высокинский останется в Свердловском ЗАГС-собрании и будет одним из замов председателя. То есть Дмитрия Жукова.
26: Он шел от ЗАГС-собрания, вернулся в ЗАГС-собрание, но теперь может остаться на следующий созыв здесь в качестве вице-спикера.
27: Главным кандидатом, напомню, на должность главы Екатеринбурга считается Рустам Галямов, который сейчас исполняет обязанности главы Екатеринбурга.
26: Ну, тут тоже все будет решаться волей губернатора, который решает окончательно, кто пойдет на комиссию на выборы.
27: В общем, ждем 13 октября, и не только потому, что некий южноафриканский проповедник что-то там предсказал, а еще и там ждем еще все этого заседания ЗАГС-собрания. Уж извините, мы о земном. Кстати, про земное мы сейчас поговорим. От светских новостей, от этой светской хроники, для кого-то не очень увлекательно, я догадываюсь, мы сейчас немножечко абстрагируемся поближе к земле. Сегодня мы... Фактически снова у нас Екатеринбург осчастливит Пермский край. А что у нас в Пермском крае? Там Уральский завод противогололедных материалов, который производит знаменитый реагент «Бионорд».
26: Да, о закупках «Бионорда» на этот год сообщили в пресс-службе городской администрации. Прошло совещание, которое было посвящено уборке, зимней уборке от снега. Так вот, на совещании оценили объемы противогололедных материалов «Бионорда» для обработки проезжей части и фракционного песка для тротуаров.
27: А, ну то есть «Бионордом» не будут посыпать
26: как
27: тротуары.
26: У нас же практика такая, что тротуары уже несколько лет, как «Бионорд» вообще не используется для тротуаров. Кое-где иногда попадает, я замечал, но это редкость.
27: Серьезно?
26: Редкость.
27: Ну, просто Алексей Орлов достаточно уже давно заявлял, что «Бионорда» на тротуарах не будет. Еще в 24-м году Алексей Орлов рассказывал, что городские тротуары не обрабатываются этой противогололедной смесью, только, соответственно, дороги сами.
26: Ну да, вот последние прям несколько лет, действительно, так до этого иногда «Бионорд» использовали для каких-то дорожек, например, около педуниверситета я видел, что...
27: Ну, Алексей Орлов признавал, что обувь приходит в негодность. Например, там, где тротуары обрабатываются «Бионордом», он это говорил, это заявлял. Официальное заявление было двухлетней давности.
26: И поэтому вот этим фракционным песком будут посыпать тротуары. Кстати, ничего не сказано про такой улучшенный фракционный песок. Помнишь, пару лет назад начали добавлять какие-то химикаты, и эта крошка, какая-то каменная песок, она в впаивалась в лед.
27: Послушайте, есть по открытым источникам тот самый основной состав бионорда. Там, кроме безобидной технической соли, хлорида натрия, есть хлорид кальция, это химическая соль, которая при растворении выделяет активное тепло, и, собственно, это позволяет реагенту плавить лед. А потом начали рассказывать, в том числе пиарщики бионорда, что там есть и ингибиторы коррозии, антикоррозийные добавки, чтобы наши автомобили не страдали, и общественный транспорт, и мосты, чтобы не страдали, что есть биофильные добавки, то есть это то, что должно вроде как минимизировать вред для почвы, для растений, и вообще может служить после таяния снега удобрением. Так говорят пиарщики. Мы не химики, мы можем только обозначить их позицию. Хотя, если, например, вспоминать слова аж 2017 года, слова тогдашнего начальника Свердловского управления ГИБДД Юрия Демина, Юрия Демина, он раскритиковал бионорд, он сказал, что от него вред один. Он выступал тогда на заседании Свердловского правительства и сказал, что при обработке

0: он по дороге.
1: В эфире
2: «Ищих на прилавок». 80%.
3: «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем, и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
4: А также
3: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы «Наутилус Помпилиус». Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
4: Кроме того,
3: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отсиковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется «Квартирник» с тем же названием, «Скованный одной цепью». И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
4: И еще.
3: И завершится рок-октябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показа 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Роктябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
5: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
7: ООО «Remax Шины», Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
8: Футбол возвращается! Наконец-то! Домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
9: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
10: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
11: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
12: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Потреб Союз.
14: На 104.5 FM.
13: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
0: 11.34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Друбцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня связываться с нами можно во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат. Обычные сообщения пока не проходят сервер. Сервер не работает. Работы технически ведутся. Если что-то исправится, то я сообщу. Мы начали, точнее, закончили перед перерывом на том, что мебель, нужно оформлять перевозку мебели и техники договором.
2: Ну да, конечно же. Но я думаю, что мы все равно рано или поздно этот конфликт разрешим и потребителю поможем вернуть деньги за то, что не работает. Но я-то о чем хотела сказать, что мы когда стали смотреть сайт этой организации, то увидели, что вообще информации ноль. В принципе, никакой нет. Кто они, что они, чем они занимаются, да.

0: где они зарегистрированы, и сделали им замечание. И буквально и думали, что мы, сделав замечание им там, в разговоре, стали готовить извещение в Роспотребнадзор по этому поводу. Пока собирались, зашли на сайт. О, чудо!
1: Появилось.
0: Информация вся полностью. Прям идеально сработали. Так работать надо. То есть люди, которые услышали замечание, поняли, что они неправы. А может быть, и не знали раньше, что они неправы. Но написали бренд компании, достаточно известный. Вот. Исправились. И это тоже хорошо. Это тоже уже результат рассмотрения вот данного обращения потребителя. Но, конечно, нам хочется достичь главного результата, чтобы человек, который, на самом деле вместе с семьей сейчас и спать не на чем, и холодильник не работает, чтобы все-таки все это разрешилось. Ну, держим на контроле, я думаю, что решим этот вопрос.
1: Ну да, и если говорить со стороны потребителя, нужно тоже тщательно к документам тщательнее относиться.
0: Да, конечно, я честно говоря, я понимаю, как это происходит. Заявка по телефону получается, приезжают бравые грузчики, да, в красивой форме, да, нормальные, адекватные люди с коробками собирают профессионально, красиво и так далее, уезжают, и когда ты все в этом процессе, а еще процесс переезда, он же всегда сопряжен с какими-то эмоциональными определенными нагрузками. Это либо большая радость, либо не очень большая радость, либо какая-то такая неприятная рутина, но чаще всего это радостное событие, да. Ты как бы вообще не уделяешь этому внимания. Ну, хорошие люди приехали, все делают классно, здорово.
1: Довести.
0: Что же может случиться-то? А предположим, что они вообще исчезнут. Вместе с вашей дорогой
1: вот
0: техникой.
1: Да, первое предположение было, что уехала куда-то не в том направлении.
0: Вот, да. То есть, а там холодильники, телевизоры, там, я не знаю, что там еще.
1: Все, что надо перевозить тяжелое.
0: Стиральные машины, да. Вот, по-моему, стиральная машина как раз не работает. У них холодильник и кровать повреждена полностью. А человек, вот представляете, только что купил квартиру новую. И денег вообще нет.
1: Представляю.
0: То есть, вот. Тоже, и мы приехали, и теперь уже не купить ничего, потому что денег нет. Я к чему все это говорю? Все-таки, вот чтобы не попадать в такие истории, надо заключать договоры, оформлять эти договоры хоть чем-то. Я тебе сейчас скажу, хоть чем-то. Какой-то квитанцией, заказ нарядом, распиской, я не знаю чем.
1: Ну и приложить список.
0: Да, конечно,
1: предметов.
0: Заранее приготовить список заранее, что вы отдаете. Хотя бы вот такой минимум должен быть оформлен. Ну а почему этого не делает организация сама? Почему она не имеет готовые бланки, образцы, не просит своих клиентов заранее составить список? Это вообще большой вопрос. Как, что такое за организация вообще бизнеса, уважаемые предприниматели?
1: У нас на международном уровне даже все этот пресловутый Kanye West, и Say Agency, которая сказала, мы поняли свою ошибку, надо было договор-то подписать сначала аренды, а не вот на договоренности.
0: Слушайте, мы поняли уже хорошо.
1: Да, только теперь 100 тысяч...
0: Кому хорошо?
1: Билетов надо раздать обратно, да еще не только.
0: Слушайте, мы опять с вами усмехнулись, но тоже как бы, не очень, уместно. Ой,
1: Так что, что уж говорить.
0: О чем мы с вами говорили в первый раз, когда мы обсуждали этот вопрос? Как вообще можно было продавать билеты, не имея гарантии, что все это состоится, не имея гарантии подтверждения при прибытии человека, не имея гарантии, что вам разместят, и даже еще и не договорившись
1: с властями, разрешающими органами,
0: с небом, чтобы вам разрешили проводить этот концерт. Ну, как так-то?
1: Вот, а вы говорите, компания, которая перевозит
0: сначала
1: медиа.
0: Сначала мы наняли ведущего, организовали банкет, заплатили деньги за икру красную, черную, а потом пошли к девушке предложение делать. Ну, вот примерно так получилось.
1: Да. Ну, вот,
0: а девушка-то и отказала.
1: Я к тому, что...
0: Не знаю, как так можно.
1: Предприниматели зачастую не понимают и не знают, что вот нужно как-то по-другому действовать.
0: Ну, слушайте, такие риски не просчитать, это странно. Давайте все-таки мы вспомним, что у нас главный принцип деятельности предпринимательской, это то, что действует предприниматель, будь то юрлицо, будь то физлицо, на свой страх и риск, и он несет риски, и он берет на себя эти риски. И вот это вот все, никто же не застрахован от подобного. Ну, что значит есть никто не застрахован, вы несете риски этого, поэтому нужно страховаться, вот, да, то есть вот вообще на самом деле это первое. Второе, ну не страхуетесь, значит, вы должны понимать, что вы эти риски несете сами, и они лягут на ваши плечи, риски неисполнения, риски изменения чего-то, риски каких-то конфликтов, да, не глобальных, которые могут повлиять на вас и не будут признаны непреодолимой силой и так далее. Ну надо это все планировать, и нужно быть готовым, ну вот как любой магазин, торгующий продуктами питания, он знает, что будут воровать.
1: Знает. И закладывает.
0: И закладывает. Угу. И потом, когда это случается, да, он не бежит к ближайшему покупателю и не кричит.
1: Ну как?
0: Ну-ка, верни мне эту банку молока, я сейчас на нее буду повышать цену. Ну вот, вот если, да, все это приводить к какому-то абсурду, например. А тут получается, что, ну, никто же не застрахован.
1: Вообще зря, потому что перевозки должны быть застрахованы. Это очень там такая
0: сейчас,
1: опасная
0: сейчас ведь
1: сфера
0: вообще
1: деятельности.
0: С перевозками все непросто, да. Там сейчас электронные документооборот, электронные вот эти все накладные, транспортные и так далее. Там все тоже берется все больше и больше под контроль. Но плюс ведь любой, вообще на самом деле, вот у нас не очень любят рынок страховых услуг и не очень любят страховые компании.
1: Тоже есть за что.
0: Вот так сложилось, сами виноваты.
1: Ну, тоже
0: да.
1: Есть за что.
0: А на самом-то деле, вот сейчас такая у нас с вами обстановка, что, да, наверное, нужно почаще задумываться о страховании.
1: О рисках и страхах.
0: О страховании своего профессионального деятельности, своих предпринимательских рисков, страхование имущества, страхование своих обязательств и так далее. Там ведь очень много. Страховой рынок, он очень мобильный, он прям подстраивается под все. Они застрахуют все, что вы хотите. Да, это стоит денег.
1: Ну, опять же, ну, лучше заплатить и будь уверенным, плюс-минус, что
0: потому
1: не потеряешь.
0: Что, вот если была страховка, сейчас бы что? Сейчас бы организация сказала, а мы застрахованы. Вот идите в страховую компанию, они
1: получаете
0: все посчитают,
1: деньги.
0: И все,
1: а для этого нужен список.
0: А для этого нужно, чтобы бизнес был изначально правильно организован, потому что страховая компания скажет,
1: ты
0: давай-ка все приведи в порядок.
1: А как потом страховой доказывать, что именно этот холодильник?
0: А страховая не заключит договор на таких условиях с этой организацией.
1: Когда бизнес будет сам
0: конечно,
1: такие
0: они,
1: документы формировать.
0: Конечно. Ну, в общем,
1: ой. Понятно.
0: Уважаемые предприниматели, да, нужно вот каким-то, как-то все равно относиться, наверное, более ответственно. И мы же сейчас все это к закону все равно с вами приведем, да, ведь, Павел? Да, не нужно относиться к закону о защите прав потребителей как к какому-то карательному документу, очень неприятному для вас, очень некрасивому, очень малонужному и вообще мешающему вам работать. Да, ну нет, конечно. Закон о защите прав потребителей, он так называется, о защите прав потребителей. Он называется абсолютно правильно. Да, почему? Потому что на самом деле защищать в любом случае нужно слабую сторону. Она слабая, он его будет защищать. Но смысл-то закона в другом. Главный, он устанавливает вот эти самые правила игры между вами и между вашим потребителем. И вы, вступая в эту игру, правила-то не знаете.
1: И с той стороны правила-то?
0: Вы не знаете. Конечно, вы эти правила не знаете, и вы эту игру не выиграете. Вы ее проиграете.
1: Вот.
0: Если, опять же, все объяснить простыми словами, не без всяких юридических терминов.
1: На землю, так сказать, к случаям перейдем. В Екатеринбурге интересное произошло, ну как интересное, трагическое для собаки и владелицы, но с точки зрения закона о защите прав потребителей интересный случай. Так вот, екатеринбурженка требует 408 тысяч рублей с зооняни за некачественный выгул собаки. Терьер погиб от отравы док-хантера. Иск уже поступил в суд. В июле 26 года хозяйка оставила своего Джек-Рассел-терьера по кличке Джеки на передержку. Во время прогулки собака что-то съела, отравилась, и ее спасти не удалось. При этом, как говорят в пресс-службе областного суда, при оформлении договора хозяйка рассказала о привычках и предпочтениях питомца. В качестве обязательного условия требовалось использовать поводок длиной не более 1 метра, избегать высокой травы, а также не допускать подбора собакой посторонних предметов земли во избежание отравления. В период передержки ответчик направляла истице видеосообщения, из которых женщина сделала вывод, что собака выгуливалась на длинном поводке, в том числе по траве. И, соответственно, указывает истица, что виновата вот эта самая организация передержка, и теперь в совокупности это убытки, стоимость животного, компенсация морального вреда 300 тысяч рублей. Заложено.
0: Понимаю.
1: Да, насколько суд пойдет на эту компенсацию.
0: Ох, не хотела бы я стать тем судьей, который это дело будет рассматривать. Вообще дело очень сложное. Ну, вообще вот так на поверхности все просто. Есть договор,

0: И был заключен договор. Договор исполняли.
1: Оператора пострадали еще как минимум.
2: Да и потом вот ощущение себя, окей, что мы из пяти одного, например, взяли.
3: Детские офтальмологи, у вас же великолепное детское подразделение. Они вообще фиксируют в массовом смысле ухудшение...

0: исключительно. И даже тяжелые формы есть уже сегодня. Это опять тема смартфонов. Потому что раньше не было, например.
1: Угу.
0: Вот. То есть, ну, а там зависимость там, от близорукости, например, от развития, ну, тогда... Когда-то мы говорили, что мы самая читающая нация, например, все от книг, да, то есть это работа на близком расстоянии, сейчас все
1: с фонариком и под одеялом.
0: Да. Ну, да, например, вот. Ну, вот, посмотрим на самом деле. Но то, что проповедовать какие-то ограничения в этом плане, ну,
1: это
0: обязательно, конечно.
1: Алексей задает вопрос. На днях отмечался Всемирный день сетчатки глаза. Есть ли в арсенале врачей пересадка сетчаткой или это невозможно?
0: Нет, конечно, невозможно. То есть, когда мозг начнут пересаживать, тогда и сетчатку заодно, так сказать, поменяют. Потому что эта часть мозга на периферии вынесена, в общем-то, и там, ну, так скажем, неизвестного больше, чем известного остается, по крайней мере. То есть видно сейчас эти все слои, можно проанализировать, там больше, меньше, как, что, как это все работает, воздействует, но, в общем-то, воспроизвести, ну, пока что, в общем, никому абсолютно не удается, конечно.
1: У вас на сайте написано, что офтальмологическая помощь в Свердловской области является самой доступной в стране. На чем основывается это утверждение, спрашивает Марина.
0: На количестве. Сколько операций мы проводим в год на, в расчете
1: на
0: количество жителей, конечно. Угу. То есть исключительно на этом.
1: То есть, ну, то есть это не красивые какие-то слова,
0: нет,
1: это
0: абсолютно, действительно факт. Абсолютно. Просто столько ни в одном регионе на это население не проводится. Поэтому она и остается доступной самой.
1: Олег Владимирович, спасибо вам большое. Мне остается напомнить, что в прямом эфире радиофорум был Олег Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Вам удачи, успехов, выполнения всех планов на текущий год, да и в следующем тоже.
0: Да,
1: чего
0: спасибо.
1: Будем... Достижений разнообразных и научных в том числе.
0: Да, будем стараться, будем жить.
1: Обязательно. Да. Спасибо огромное и до новых встреч.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Вперед. До свидания.
2: Интервью на 104.5 FM. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Реклама.
5: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
10: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
11: С черно-белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров, и которого назовут уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания,

0: детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 37-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
1: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться, по-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула, и все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
0: Через 10 дней после ареста у Тарика родится 2-я дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам. Вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов. В результате пионеры мало знают о ВКПБ, советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во дворце пионеров. Вот что вспоминал о Владимире в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
2: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18-20. На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. «За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью».
0: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный – Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователя Парышкина, который вел дело, и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
3: Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
4: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
4: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
4: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
3: И еще.
4: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шо». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
7: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
8: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
7: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104,5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
2: 13 часов и 3 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
9: Привет.
2: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и сопутствующих дисциплинах, сопутствующих сферах. Как всегда, формулируем тему нашей программы на латыни. Сегодня «Морби универсалис».
10: Универсальные морды. Так не, универсальная смерть, всеобщая смерть. Во, все во, умрем. Вот,
2: уже ближе.
10: Все умрем.
2: Уже ближе. Тем более нам конец света в очередной раз.
10: А, да,
2: пообещали,
10: да, да,
2: там на следующей
10: неделе,
2: какой-то,
10: да, дядечка.
2: 12-13, ну где-то так.
10: Причем он уже обещал, но потом, упс, ошибся.
2: Это я там... вас готовлю, говорит. Ну, это примерно так же про всякие концы света, связанные с болезнями, будем сегодня говорить. Болезни, универсальные болезни. Роль болезней в международных отношениях, в нашей жизни и вообще в том, как все меняется. Обычно же мы историю представляем как такой набор политических событий, ну, экономических, да, если мы говорим,
10: да,
2: еще про...
10: Да, еще и процесс какой-то, да, да, типа, да, развивается.
2: Вот, а тут
10: линейно
2: вмешиваются
10: еще,
2: болезни. И на них начали обращать внимание не так давно, с точки зрения вот той теории политической, исторической и довольно продуктивной иногда, потому что болезни связаны с множеством процессов, которые влияют как на взаимоотношения внутри сообщества, так и между сообществами в целом.
10: Но через запятую-то их изучали наряду с войнами, ну, и прочими,
2: да,
10: бедствиями.
2: И еще в это время
10: тот же Томас Мальтус.
2: Еще в это время была чума. Угу. Вот если посмотрим там на классические,
10: да,
2: тексты.
10: Да-да-да, столетняя война, там еще чего-нибудь.
2: И чума.
10: Ну и чума еще чуть-чуть.
2: Чуть-чуть. Вот именно. Но в последнее время, да, действительно такой поворот случился, когда историки, прежде всего, ну, я, по крайней мере, в этой сфере, она мне ближе, начали изучать и болезни, как их влияние на общество, на политику, на экономику, на культуру, технологию, культуру и на все остальное.
10: Ну, с черной смертью-то, которая, кстати, на самом деле не черная смерть, потом ее так обозвали, но с ней-то вроде, ну, сильно изучено и вроде много чего понаписано, и влияние ее сильно, как бы, анализировано, потому что действительно казалось бы,
2: здорово повлияло. А потому что, да, много... Вот интересная вообще ситуация, конечно, вот с этими чумами различными. Но вот эту бубонную чуму, ее же обнаружили-то только или обосновали в конце 19 века благодаря...
10: Кох, Пастер?
2: Нет, ну, Кох, ученик.
10: Ученики? А, Коха, да, там, да, какой-то японец и швейцарец. Да-да-да.
2: Китасата Сибасабуро и француз Александр Ерсен. И от него назвали, собственно, бубонную чуму «Yersinia pestis». Вот эту палочку теперь, что там, возбудителя, ищут в том числе в костях. Археологи и сотрудничающие с ними микробиологи.
10: И у находит. Меня он где-то в подсознании откладывался как швейцарец. Ну, в общем, там все.
2: Ну, может,
10: европеец,
2: швейцарец,
10: да,
2: европеец. Да, да. Он, у него там сложная была биография по поводу передвижений. Так главное, что он изучал-то эту чуму не на европейском материале, как могло бы быть случиться в случае с черной смертью, которая как раз больше всего задокументирована на европейском материале и слегка на арабском.
10: Ну, как задокументировано? Чосер, там, не знаю...
9: Не-не-не.
10: Ну, то есть в литературе. А современные описания, они же такие полуфантастические. То есть там приходится отделять.
9: Приходится.
10: Вот нормальная вещь, а вот там, ой, кара божия, ой, там, еще и переписывают.
9: Но есть же уже документы, даже через которые можно статистику, ту или иную посмотреть, и этим занимаются целые группы историков, смотрят, сколько, как волны проходили, потому что чума это не вот так вот, ну, что там, с середины 14-го по середину
10: 18-го. 1340-е, 1350-е.
9: Ну, вот это начало, а закончилось в 18 веке уже. Uh-huh. И чума исторически волнами. То есть это прошло поколение, которое, ну, плюс-минус выработало какой-то там иммунитет. Старые блохи умерли, которые крысиные, которые переносят чуму, новые народились. И вот снова, потому что в источниках, прям во всех случаях чумы, одна такая деталь существует, что умирает прежде всего молодежь и дети. То есть, которые вообще никак не подготовлены, у них ничего, иммунитета никакого не выработано. Но это так, это...
10: Предыстория.
9: Предыстория. И вот такими волнами чума, вот это вот самое, 14-18 веков, она наиболее известна, ее считают первой волной.
10: Ну, как первая? А все эти римские, там,
9: вот, а тут
10: кто там, Антонинова, там, Юстинианова, там, их охапками. Да даже в нашем любимом Фукидиде какая-то такая...
9: Афинская чума, от которой
10: Перикл-то похоже от нее.
9: Да не похоже, умер от болезни, а там единственная болезнь.
10: Когда вскроют и найдут.
9: Кости-то находят. Я не знаю, нашли в Афинах или нет следы вот этот Ирсения Пестис, но действительно, сейчас ее описывают как чуму. Они же разные там эти все болезни.
10: Чумы.
9: Но интересно, вот ты сейчас сказал, да, чумы, о том, что вот в Афинах, потом Антонинова чума знаменитая, а потом Юстинианова. Так вот, когда мы говорим об Афинах, это не стало глобальной болезнью.
10: Глобальной, в местной. Того мира, для целого мира, причем где-то попадалось рассуждение в стиле альтернативной теории, что вместо там десятка лет могло оказаться, что если бы не чума, то Афины бы за пару лет эту войну бы выиграли.
9: Это хорошее замечание, мы должны о нем помнить, потому что это же сокращение военной силы, человеческой военной силы, и чума во всей истории.
10: И ресурсной базы.
9: Во все периоды истории, она, ну, такие глобальные болезни, они в том числе влияли на социальную жизнь, на соотношение разных
10: классов. Причем, почему про черную смерть, вот, которая 14 века так активно рассуждают, именно потому, что там даже не могут договориться, сколько человек погибло, и там от 30 до 60%. В разных местах. Вот и действительно глобальное потрясение. Ну, как глобальное? Оно было глобально везде, но Европу потрясло так, что действительно все переменилось.
9: Не только Европу, весь мир. Вот если мы все-таки к античности вернемся, и как раз этот показатель, что афинская чума, вот эта самая, которая в Афинах была, она распространилась на довольно локальный регион, скажем, на Балканах, и причем даже не на все. Затем Антонинова чума, та же самая, это уже та болезнь, которая фактически всю империю охватила. И тут тоже вопрос, привела ли эта чума к кризису так называемого третьего века?
10: Скорее всего, привела.
9: А вот Юстинианова чума сейчас считается...
10: Привела к кризису вообще Рима.
9: Античности как таковой. Сейчас считается как раз первой глобальной волной. Потому что раньше даже в исследованиях исторических говорили, вот и какая-то непонятная Юстинианова чума, почти полумифологическая. Потому что источников не знали.
10: Так ведь надо же рассуждать по меркам того мира, а по не нынешним. По нынешним меркам, что там афинская, подумаешь, ерунда какая. А для этого мира, для них-то это была, глобальная катастрофа.
9: Да.
10: Действительно, и точно так же есть Юстинианова была глобальная катастрофа. А если еще сопоставить с нашим нынешним пониманием, ай, ковид, и уже про ковид понаписано немерено, как он изменил систему международных отношений и поведение государств. А вот так, каждая смерть, это, конечно, жуткая трагедия, но, тем не менее, там какие-то доли процента от населения Земли.
9: Если ковид брать.
10: Ковид.
9: Да. А чума-то там выкосила...
10: Две трети населения Европы. Конечно, несопоставимые вещи.
9: И мусульманского мира. Они примерно одинаково пострадали, потому что, например, откуда она пришла, считается, вот черная смерть.
10: Да, там и Сыкуль поминают, Кыргызстан современный.
9: Или Китай.
10: Да, Великий Китайский
9: Северный.
10: Шелковый путь.
9: Да, в общем, много. Что Опять путь звучит. Болезни распространяются глобальные ровно таким же образом, как формируется торговля, по путям, да. Политические вот эти образования, да, империи прежде всего, которые соединяют несоединимое. Потому что почему в Афинах? Ну, вот жили они там.
10: Да, свои... торговали.
9: Ну, торговали.
10: Морская торговля. Ну, да. А почему и Афины это долбануло гораздо сильнее, чем Спарту?
9: Потому что более открыты миру были. А с миром приходят и болезни.
10: И вот интересно, что реакция какая разная. То есть, ну, вот 14 век, там, наоборот, Восточная Европа стала сильнее торговать зерном, стала вот житницей Западной Европы, именно потому что в Западной вымерли все крестьяне.
9: Их не работать.
10: Да. И интересно, что в Западной Европе из-за этого крепостное право фактически рухнуло, а в Восточной, наоборот, люто укрепилось. Именно из-за того, что ну, вот стала Восточная Европа такой житницей Западной. А при этом, наоборот, при ковиде, ведь ковид очень сильно подтолкнул все эти процессы суверенизации, там, поиска суверенитетов. Опять начались речи, что вот кризис ООН, то есть, ну, шли речи, но ковид очень сильно их подтолкнул.
9: А да, вот интересно, потому что предыдущие болезни глобальные, они, наоборот, как-то сплачивали.
10: Да, сплачивали. Всемирная организация здравоохранения, то есть давайте вместе как-то. А тут нет. Тут вот государство действительно, каждый в свои границы, и вместо сотрудничества получилось такой... геополитическое медицинское соперничество.
9: Да, карантин такой.
10: Даже, даже война прививок. Ну, уж это-то что?
9: Да, интересно, ужас. Что первое это соглашение такое мировое по медицине. Некоторые считают это провозвестником вот этих вот всех конференций 19 века, и потом Лиги наций, и ООН.
10: Оно ну, Красный Крест еще.
9: Да, в 30-е годы 19 века по поводу холеры. Холера стремительно начала распространяться благодаря глобализационным процессам. Ну, там откуда-то из Бенгала пришла. И все, и надо с этим что-то делать. И собрали первую конференцию. Россия тоже участвовала в 30-е годы 19 века. Вот начали вместе работать, потому что болезнь-то граница границами, глобализация, а болезнь границы не наблюдает.
10: Вот интересно еще посмотреть на роли и последствия для таких наднациональных международных как бы протоорганизации, ну, как их обозвать? Вот, например, церковь после 14 века. Ведь это же был страшный удар по западной церкви, ну, прямо чудовищный. Там тоже по разным оценкам до 40% священников вымерли, то и больше. Потому что они-то напрямую там отпевали, там, хоронили, ну, и, в общем...
9: Соприкасались.
10: Да, и церковь получила сильнейший удар как сама, так и с точки зрения вот верующих, раз вы не сумели за нас там молиться по-человечески, и тут такая кара Божья. Может, вы что-то не правы? А, тут вы еще и индульгенциями торгуете.
9: Вот.
10: А, ну, в общем, мерзавцы вы мерзавцы, и начинается бешеный рост различных сект, течений. Ну, и...
9: ну, да. Ну, и чем закончилось, мы знаем, да, это реформация. Ну, в общем, и еще один аспект, получается, подчеркивают историки, который связан с религиозно-культурными изменениями, что вот монахи-то повымерли все, латынь все позабыли, приходится переходить на винокулярные языки. Ага. И это тоже подтолкнуло развитие местных культур. Но вообще по-разному очень Европа и другие части света отреагировали. Европа как-то консолидировалась наоборот, а другие части света...
10: Ну, тоже как консолидировалась. Вот, кстати, Венеция, Генуя, они же вот вели себя примерно, особенно Венеция, примерно так, как государство сейчас в эпоху ковида, в пандемию. То есть сами, да, лютые меры, но на своем местном, национальном вот этом вот уровне.
9: А генуэзцы при этом были виноваты в том,
10: в том что монголы их заразили.
9: В Крыму, между прочим, они перенесли эту чуму в Европу, и в Европе она давай бушевать.
10: Полыхать.
9: Да, и вот тоже вопрос, где глобализация, а где границы?
10: Причем еще интересно, что вот сравнить Западную и Восточную Европу. Западную Европу косило, конечно, совершенно чудовищно, а Восточную, ну, почти как бы обошлось. Ну, да, есть сведения про московскую чуму.
9: А московская чума когда у нас? В 17-м конце, да, на излете. Да. Хотя в Новгороде раньше и в Пскове, то есть те, которые
10: торговали активно,
9: у них быстрее получилось заразиться. У Московии получилось и тоже, кстати, 17 век, мы все
10: и
9: понимаем.
10: Вот кто-то кризис. Из аналитиков этого безобразия пытался объяснить, что это мы сейчас думаем, что вот население населения Европы там какие-то сотни миллионов человек. Mm-hmm. А тогда было там, ну, 75, что ли, миллионов до того, как страшно вымерли. И она была жутко перенаселенной, mm-hmm. оказывается. Ну да, оказывается, да.
9: Выкосило, да, угу. И только к 18 веку
10: стало восстанавливаться.
9: И появились рабочие руки. Вот если мы говорим, что первый этап чумы, вот этой черной смерти, да, был связан с тем, что не могли найти работников, и это порушило феодальные связи, потому что нужно было платить больше.
10: Да, и именно это же подтолкнуло искать знаменитые других огораживания, когда в Англии начали, ну, нет крестьян, невозможно там некем землю пахать, ну, будем овец пасти. Угу. Это потом уже в наших учебниках, конечно, то же, таких,
9: да,
10: марксистских.
9: Потому что вот выращивали, да, и можно было продавать.
10: С огораживанием. А да, но еще... вот именно так Англия и стала индустриальной страной. То есть угу. это был первый толчок, когда она стала производить шерсть в огромных количествах. Ну, то есть товарный продукт.
9: Индивидуализм отсюда развивается, угу. потому что старые связи, ну, например, да, у тебя половина крестьян вымерла. Угу. Тебе нужно искать руки, а руки приходят, говорят, а я больше хочу.
10: И древняя вот эта аристократия, связан. Вся из себя такая супергордая, действительно, ведь тогда она стала размываться угу. со страшной силой. Причем даже, по-моему, в Декамероне так пробрасывается, что надо же, сколько было у нас прекрасных аристократов, замечательных, угу. ну, паразиты, конечно, вот. С нашей современной точки зрения, по-моему.
9: Допаразитировались.
10: Допаразитировались, да.
9: Паразитировались. Ну, то же самое, кстати, и в конце античности при Юстиниане было. Вот эти самые разрушения связей, патронат, который как бы, ну, нехорошо не сделать своему благодетелю что-нибудь взамен. И эти связи долгое время культивировались, тут чума, все повымерли, угу. надо искать свободные руки. И каждый раз, когда чума заканчивается, и что в Англии, что в Европе, что в Византии, появляются законы, которые восстанавливают
10: пытаются. Да, да, особенно в Англии, конечно, в 14 веке это приводило к совершенным безумствам. Причем, интересно, король такой деловой говорит, а давайте вот не будем платить работникам больше, чем платили вот угу. там 50 лет назад. При этом и работники обалдевают, ничего себе угу. предъявили, и работодатели не могут найти за эти деньги. Да. То есть, ну, получается, вот кризис королевской власти, угу. раз она издает идиотские приказы, которые нельзя исполнять. Причем это понимают и крестьяне, и аристократы.
9: И вот, возвращаясь, да, вот если мы говорим о распространении болезней, то Юстинианова чума, она появилась потому, что активные
10: легионы
9: связи из Египта и... пришла в порт Пелусий в Египте.
10: А кто там из Парфии-то нес на каллигах легионов?
9: Не помню.
10: Ну, когда... Тоже ведь, когда доходили вот до нынешнего, то, что мы называем великим шелковым путем, легионы, они же и оттуда тащили.
9: Тащили, болезни. Но там не так активно было, потому что те, которые там воевали, они...
10: Антонинова, наверное.
9: Антонинова
10: как раз как вот подходит.
9: Там сложно понять, откуда именно пришла.
10: Да, потому что ни источников нет.
9: Ну, источники общем, есть. Вот про Юстинианову чуму, почему я все время вспоминаю, потому что там и ее забывают вот те историки глобального, да, глобальных болезней, потому что там источники на греческом, латинском, понятно, но большинство на арабском и сирийском. И попробую. И так, легенда какая-то. Легенда, хотя описано примерно все то же самое, uh-huh. что описано в источниках, которые о черной смерти говорят. Но вот тоже странно, как разные страны этим пользуются. Ну, понятно, вот эта бубонная чума, черная смерть пришла через монголов. Опять же, почему? Потому что монголы захватили огромное пространство, стало легче передвигаться.
10: Кстати, а как когда начала сыпаться и рушиться Золотая Орда?
9: В 14
10: веке. Вот именно.
9: Веке.
10: А, кстати, не только потому, что там героическое стояние на Угре или там до этого Великая Куликовская mm-hmm. битва, а в том числе из-за того, что изнутри, да?
9: Да.
10: Да, вот. И вот причем очень много исследуют вот эти mm-hmm. политические разборки, кто кого душил, какого сына, какой там mm-hmm. племянник, но при этом ведь вот...
9: Да,
10: мощный толчок.
9: Да, она развалилась как раз в это время, потому что не могла обеспечить вот эту вот полноту охраны границ, ну, или чтобы удержать эту, там, про границы говорить сложно.
10: Да, и говорят про имперское перенапряжение и все такое прочее. Ну вот, пожалуйста, мощный толчок.
9: Так вот, то же самое можно говорить про чуму антонинов, угу, потому что с ними закончилась нормальная императорская власть, начала заканчиваться, появились проблемы на разных совершенно фронтах, и политические.
10: Да, и это был последний, видимо, рубеж в Британии достигнутый, после чего пошло назад откатываться.
9: И, возможно, кстати, сейчас я подумал, не знаю, надо посмотреть в литературе, вот этот знаменитый эдикт Диоклетиана о ценах, он тоже, видимо, связан с последствиями того, что в III веке тоже, кстати, была в 70-е годы еще одна пандемия, эпидемия, которая не сильно хорошо как раз задокументирована, но от нее император Клавдий умер. Как раз перед фактически приходом к власти Диоклетиана. То есть вот эти вот процессы, они универсальны. И они ведутся не... идут не от политики.
10: Да, но универсальны-то, а реакции у нас каждый раз разные. Вот это вот интересно, как международная система реагирует. В каких случаях реагирует уходом в самоизоляцию, а в каких случаях попыткой совместно преодолеть вот эти проблемы.
9: И вот это получается как раз наложение факторов. Нельзя же говорить, что болезни исключительно приводят только болезни. Монофакторные вообще размышления, они всегда порочны.
10: А если еще добавить как раз вот для полноты картины климатические изменения, то есть до чумы. Сначала был период там замечательный, такой прекрасный, когда все плодились и размножались, а перед самой чумой несколько лет великих... голоданий, да, малый ледниковый период и очередной там страшный многолетний голод. И вот интересно, что Мальтус, когда пытался вот посмотреть на демографию, он же вообще через запятую перечислял войны, чума, там, мор, всякие безобразия. Но, в принципе, вот он свел это к одному фактору. Перенаселение, нехватка ресурсов, начинается какое-то вот саморегулирование.
9: А плотность населения – это тоже фактор распространения болезней. Да. Потому что же Афины, когда начала распространяться.
10: Да, там же беженцы со всех сторон.
9: Да, со всей Аттики собрались в Афины, потому что спартанцы начали нападать на границы Аттики, на села, да, на демоны эти самые. Туда народ в Афины за стены собирался. И все.
10: Получите.
9: Получите. И то же самое, вот можно говорить о интенсивности связей. Как только устанавливаются связи с той же самой Америкой, идет первый этап вот этого вот взаимопроникновения болезней. Потому что с Америки там сифилис пришел и распространился по всему миру первым. А туда
10: сколько на северном...
9: чума там...
10: Да, причем еще интересно, ведь как современные мозги вот пытаются интерпретировать ведение биологической, бактериологической борьбы. Как на монголов вот так постоянно пытались навесить, что это они специально там трупами зараженными закидывали генуэзцев, и те, дескать, из-за этого заразились. И точно так же подлые американцы раздавали индейцам одеяло, зараженные оспой. И тоже вот как с жертвами в Европе, сколько было до этого индейцев? И начинаются политиканские споры. То ли 2 миллиона, то ли 20 миллионов.
9: Никто не фиксировал. Ну, кстати, да, то, что если мы говорим про раннюю европейско-американскую историю, то империя ацтеков тоже считается в том числе из-за большой смертности. Оспа как раз, кажется, и привела к такой смертности, что ослабла империя.
10: Легко так было на североамериканском с ацтеками-то сложнее, потому что там еще и окрестные племена давай резко мочить.
9: Конечно, только кто-то слабеет, и Римская империя в III веке точно так же, только чуть-чуть ослабла. Это же было не такое нашествие варваров.
10: Вот да, внезапно.
9: А потихоньку тут напали, сям напали, и еще давление с других сторон на этих варваров идет, переселение народов, все дела тоже, наверное, с болезнями.
10: И вот с недавним-то как раз примером с пандемией ковида, которая, ну, по жертвам, конечно, рядом не стояла ни с какой из чум, но, тем не менее, ужасно-ужасно, конечно. Она же ведь тоже так совпала с процессами, когда мы уже говорили, не просто глобализация, а глокализация, фрагмиграция. То есть идут процессы вот и регионализации, и там попытки каждого государства затянуть одеяло на себя, и нате вам пандемия только ускоряет и усиливает этот процесс.
9: Что удивительно, да? Да, потому что разговоры о суверенитете появлялись и до, а потом начались всякие террористические атаки. Первое скукоживание государства.
10: И сначала-то пытались договариваться и прямо международно сотрудничать.
9: Борьба с терроризмом и прочее. А борьба с болезнями, еще раз, с 19 века вполне себе. Вот саму чуму выявили, потому что было международное сотрудничество. Вот эти вот товарищи, они же один японец, другой пусть будет швейцарец, они работали на материале.
10: А ученики, да, француза и немца.
9: Да.
10: Они же работали в Британии. Малайском Сингапуре, по-моему.
9: Вот-вот, где-то вот, там,
10: ну,
9: потому
10: в
9: что...
10: в колониях каких-то.
9: Это же еще одна волна чумы была.
10: Да, да.
9: Третья, если считать Юстинианову первой волной, вот потом Черная смерть, а потом третья волна, которая Европу-то не затронула. То есть европейцы поехали в очаги, чтобы изучать там на месте эту самую чуму. В Америку пришла, потому что почему опять в 19 веке китайцы активно переселяются на побережье.
10: Вот
9: западно.
10: Интересно, что мы со своим европоцентризмом, ну, мы, большие мы, очень часто забываем другие глобализационные процессы, например, волны китайских и индийских переселенцев в Африку, в Южную Африку, ну, или, пожалуйста, китайцы, не только китайцы, японцы, филиппинцы на территорию североамериканского континента.
9: Со своими болезнями.
10: Да,
9: и
10: да.
9: Это впервые чума бубонная попала в Соединенные Штаты благодаря вот такому интенсивному переселению. В Европу не пошла, потому что, ну, не знаю, другие
10: уже,
9: совсем...
10: Уже, может, иммунитет какой-то. Или крыс уже не хватало.
9: Блох.
10: С блохами.
9: Ну, не знаю, действительно, как, ну, может, и санитарный, там же как раз гигиенический переход.
10: Кордоны.
9: А вот...
10: Кордоны-то и в России уже устанавливали.
9: Ну, Россия как раз активно участвовала в 19 веке во всех этих процессах, общих процессах борьбы. Вот я уже упомянул холеру, которая стала первой болезнью глобальной, с которой начали бороться всем европейским миром. Да, первая конференция. Ну и потом, сколько всяких таких было
10: вот
9: общих.
10: Тут как раз интересно использовать структурный реализм, который как раз смотрит на вот движения, такие могучие движения, как Толстой говорил там, интегрировать движение народных масс. И вот структурный реализм смотрит на изменения силовых потенциалов. А за счет чего оно происходило? Ну, это за скобками. Да, климат. Ага, как коэффициент. Да, чума, как коэффициент. Да, там, неурожай, как коэффициент. Но самое главное, вот он, процесс. Почему? И, точнее, как одни государства растут, ну, или одни полюсы силы растут, а другие, извините, нет.
9: Вот самое интересное же, да, что великие географические открытия, они, с одной стороны, распространили болезни и привели к потере населения в колонизируемых территориях, а с другой стороны, они начинались-то именно во время чумы. Это же тоже эскапизм определенный, то, ну, 15 век.
10: Ну, да, ну, причем интересно, что когда мы уже поминали, например, падение Константинополя, и там перекрытие Великого Шелка пути, и надо в ответ искать что-то другое. Мощный фактор? Да, мощный. Единственный? Нет. Конкиста, реконкиста? Мощный фактор, что накопилась огромная толпа озверелых дворян, которые ничего больше не умеют, кроме как воевать. Вот в Испании и в Португалии. Мощный? Единственный? Нет. И вот когда мы, опять же, Толстого поминая, синтегрируем все это вместе,
9: ну, все невозможно, но, по крайней мере,
10: понятной.
9: Да, несколько. Более-менее понятно. И вот эти глобальные болезни исключать нельзя. Серьезные, особенно болезни, потому что вот в глобальные болезни заносят в том числе табакокурение и алкоголизм, которые начинают распространяться
10: глобально.
9: Джонатан
10: Свифт, вот прямо у него на глазах происходил переход от питья пива к питью джина, и он прямо видел, что это творит. То есть, как это влияет на английское современное ему общество, и прямо вот... драматический
9: перелом. Что мы имеем в итоге в современном мире? Есть некие правила, некое понимание, как с этим бороться.
10: Да.
9: Не знаю, там, здоровым.
10: Причем интересно, что не все же так, все непросто, все очень сложно, как статус ВКонтактике. Или сейчас уже не модно
9: не
10: тогда.
9: Знаю.
10: Вот в то же самое время, когда смотрят на 15 век, а где снизилось заболевание, ну, простудными заболеваниями, вообще, в принципе, снизилось. Там, где изобрели спиртное.
9: Ну, да.
10: И вот, опа, такой вот кусочек.
9: А еще потом...
10: Оказывается, это дезинфекция.
9: Да, еще и развитие.
10: Да,
9: же.
10: А потом скандалы с какими-то кёнигсбергскими монахами, которые там лечились во время чумы спиртным, ну и долечились до алкоголизма и буйства.
9: Ну, все лучше, чем помереть от чумы.
10: Да, лучше помереть пьяным,
9: да, лучше, чем
10: трезвым.
9: Чем,
10: ну, пир во время чумы, Пушкин.
9: Да, да, да. Да. Что я хотел сказать-то? Я хотел сказать про то, что разное влияние на разные страны оказывает. Вот примерно тоже, ну, пропорционально примерно одинаковые потери населения в христианской Европе и на Востоке, мусульманском. Но при этом вот эти вот последствия ощущались по-разному. И в временном, в хронологическом плане тоже по-разному. Многие высчитывают, когда же начался перелом от мусульманского господства, ну, нормального, доминирования, скажем так, да,
10: в том же в этой холодной войне первой.
9: К европейскому. И называют то 15-й, то 16-й,
10: ну,
9: или
10: 17-й. Ну да, у историков есть долгий 15 век. То есть так, 14-15.
9: И большинство, насколько я понимаю, сейчас склоняется как раз, ну, в районе 1600 года. Угу. Потому что вот та волна, те последствия, которые испытал мусульманский мир.
10: И... восстановление в Европе и пока еще не восстановление.
9: Потому что в 15-м еще вполне себе пытались пробиться, да, мы помним, там, венгерские войны с мусульманами, ну, австрийские.
10: Можно вспомнить и до 19 века, берберы-то, в общем-то, были мировой державой. Такой... Ну да, это уже остатки. Угу. И уже Турция, уже такой, ну, больной человек Европы. Хотя это уже фраза 19 века, но тем не менее.
9: То есть, опять же, фактор тогда чего? Культурно-политический вмешивается. Традиционные общества, они в меньшей степени, на них в меньшей степени воздействуют вот такие
10: Европа
9: изменения.
10: Же перестала быть традиционной именно тогда. Да. То есть Европа настолько кардинально изменилась, что называть ее традиционной после долгого 15 века, традиционная для чего? Для всего остального? Нет. Совсем другая стала.
9: И вот как раз, возможно, чума-то. Да. Вот Западную Европу точно подтолкнула, а вот Восточную все не так.
10: А Восточную, как мы же и говорили, подтолкнула как раз ближе к традиционному. Еще сильнее закрепостила, еще сильнее затрадиционила, если можно так выразиться.
9: Ну и вот как раз вопрос о том, насколько координируются международные процессы борьбы с болезнями, это открытый вопрос. 19 век, видим первую волну глобализации во всем.
10: И, соответственно, борьба с болезнями.
9: Всеобщая.
10: А вот 21-й на наших глазах идут процессы, условно, деглобализации, нарастание вот такой суверенизации, что ли, простите за неуклюжее слово. И болезнь только подталкивает этот процесс.
9: Но при этом сохраняются вот эти элементы всеобщей борьбы. Вот последний случай в Иркутске, когда слухи о чуме разошлись по всему миру за несколько дней. Вот просто моментально.
10: Да, но при этом тут же это не ваше дело, отстаньте.
9: Ну, все. Трамп-то должен был сказать, мы вам поможем.
10: Ну, да.
9: Мы за вами следим, мы вам поможем. То есть, а ему ответили, мы сами за вами следим, за корью за вашей следите, товарищ Трамп. Мы сами умеем. Ну, да, с одной стороны, признание того, что ВОЗ существует, да, всемирная, все хотя после ковида претензий к ВОЗ со стороны тех, кто
10: причем
9: за суверенитет.
10: Причем одновременно же с претензиями к ООН вообще, к глобализационным структурам вообще.
9: Красный Крест продолжает существовать, но тоже критикуем по многим параметрам. То есть вот это вот то, что появилось на волне. Но, опять же, что такое общая борьба? Это колониальные державы, которые столкнулись с проблемой. Колониальные болячки лезут в метрополию.
10: Да, и опять же, возвращаясь ко всяческим видам реализма, что, ну да, нет общечеловеческих, точнее, они есть, конечно, общечеловеческие ценности, интересы и так далее, но как только дело доходит до международной политики, государства начинают тянуть одеяло на себя. И узкий шкурный национальный интерес начинает преобладать.
9: Ну, это же тоже узкий шкурный национальный интерес, чтобы у тебя народ не помирал.
10: Да, но вот если при этом у моего соперника помирает больше, то, в общем,
9: я подожду.
10: Да, ну, я не буду делиться вакцинами, ну их.
9: Вот, кстати, и вакцины тоже.
10: Да, это это прямо тоже война вакцин же была.
9: Да, я к тому, что это тоже болезни подстегивают прогресс во всех отношениях. Любая глобальная болезнь приводила к появлению какого-нибудь.
10: Но сейчас,
9: средства.
10: По крайней мере, нет такой жуткой смертности, а тогда ведь именно такой страшный демографический скачок привел к таким кардинальным переменам. Сейчас-то, слава богу, такие, ну или слава нашей технологии.
9: Слава технологии, кое-как. Где очаги-то сохранились, вот Эбола, например, то же самое. Били на бат, что, не дай бог, сейчас из очага распространение.
10: Плюс еще есть такое политиканское использование этих болезней, когда мы помним тот же ковид. Это все Китай! И давайте давить на Китай с торговыми войнами США. Это же ведь не просто Трамп придумал, это еще и тогда активно пытались использовать. Хотя Китай, в общем-то, один из самых успешных был в борьбе с ковидом.
9: Ну, сами придумали, сами и боремся. Все нормально. Ну, да, тут монголов упоминали, да, им же все теперь пеняют, что вот из-за них черная смерть по всему миру евразийскому распространилась и потом еще чуть в Африку зашла. Так же и с Китаем все чуть что сразу. Ага, что там у вас в Ухане-то творится? Давайте посмотрим, мыши у вас как там летают. И, ну, это логика обычная, кому-нибудь обвинить. Тут хотя бы источники
10: это
9: известны.
10: Это логика реалистская, да. То есть дипломатия – это продолжение войны только другими средствами, если вывернуть наизнанку Клаузевица. То есть, да, все, что можно приплести против нашего политического противника, сейчас приплетем.
9: Угу. И удивительно.
10: И чуму на оба ваши дома.
9: Но, тем не менее, же правила расходились в ковид. Общие мировые правила, вот это вакцинация, маскаризация, то есть все, да, что было придумано.
10: Изоляция,
9: изоляция карантины и прочее.
10: По всему и очень интересно было, с другой стороны, как оно сталкивалось с местной политической культурой. Как, например, плохо. В Китае сказали так, значит так, все побежали выполнять. Сказали условно в Америке, как ты смеешь, гад, федеральное правительство мне тут указывать, где мне маску носить и вообще носить или нет.
9: Хорошее кино по этому поводу, Эддингтон. Как раз про маски, про ковид, в осмыслении вот этого всего разобщения и сплочения. То же самое в международной обстановке.
10: То есть, какие процессы сейчас доминируют, те только и... В общем, болезни служат катализатором этих, мощным катализатором.
9: Хотя, с другой стороны, мы же говорили, что любые тесные связи, они приводят к распространению болезней. И вот это вот карантин, в том числе в международных отношениях, давайте закроем границы, работает?
10: Работает, но, вспоминая наших любимых римлян, жить не так уж необходимо, а вот ходить по морю необходимо. Торговать необходимо.
9: Ну, на этом все и строилась вся история. И распространение болезней в том числе, потому что, ну, чаще всего, конечно, входом в
10: торговля, да.
9: Торговля и морская торговля, прежде всего, как, ну, пока основной был транспорт морской.
10: Ну, а сейчас еще и туризм.
9: А то есть, да, массовый туризм, ну и все, конечно, большая часть болезней теперь, ну, таких, в цивилизованные страны привозят туристы. Их, прежде всего, в карантин и проверяют. Ну, вот сейчас Казахстан там закрыл границы. Ну, как не закрыл, а контроль усилил. Киргизия в связи с иркутской историей в том числе. Ой. Поэтому, ну, вот болезни как фактор существования международного сообщества никто не отменял. И будем дальше наблюдать. Победят все равно болезни. Никогда не победят все.
10: Но будем здоровыми.
9: Будем здоровы. Зато хороший повод поговорить. Спасибо большое. Это была... Программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
7: Это наша «Картина мира». А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Выставки.
4: В главном здании Музея изобразительных искусств на Воеводина проходит сейчас масштабная выставка «Поколение новаторов. Русское искусство 20-21 веков». Выставка организована музейно-выставочным центром РосИЗО. Экспозиция охватывает более 100 лет истории русского искусства, от авангарда начала 20 века до произведений современных молодых авторов. И здесь прослеживается не только смена художественных направлений, но и преемственность между поколениями. Выставка построена через сопоставление работ разных периодов творчества художников. Ранние работы вступают в диалог со зрелыми произведениями, позволяя увидеть, как менялись художественный язык, идеи и индивидуальный стиль. Так традиция предстает не как застывший канон, а как живой поток идей, которые каждое новое поколение переосмысливает и наполняет собственным содержанием. Что примечательно, выставка развернута в залах постоянной экспозиции искусства 20 века и представляет зрителю полную картину развития художественных идей и принципов в отечественном искусстве. Кроме работ из собрания нашего музея, в экспозицию вошли еще картины из Третьяковской галереи, Русского музея и крупных региональных музейных коллекций.
3: Кроме того,
4: с октября в музее начали проводить открытые экскурсии по этой выставке. Первая состоится сегодня в 18 часов. Следующая анонсируется в среду 14 октября. Попасть на экскурсию можно по билету в музей. Он стоит 500 рублей, льготный 250. И еще в рамках параллельной программы к выставке «Поколение новаторов» в музей запустили цикл лекций «Все об одном». Он будет продолжаться до 22 ноября. Каждая из 11 встреч посвящена одному произведению, представленному на выставке, и включает в себя лекцию о творчестве художника, культурном и историческом контексте, а также обсуждение работы непосредственно в экспозиции. Встречи будут проводить научные сотрудники музея. И ближайшая такая лекция состоится в это воскресенье, 11 октября, в 14 часов. Это будет лекция искусствоведа Ирины Кудрявцевой «Советский экспрессионизм» о картине Бориса Голополосова «Бурильщики». Вход на лекцию также по билету в музей.
3: И еще.
4: В гастромоле «Главный» продолжают свою работу лектории, и в октябре возобновляются беседы о театре. Сегодня здесь состоится творческая встреча с худруком балетной труппы театра «Урал-Опера-балет» Максимом Петровым и его помощником, автором балетных либретто Богданом Корольком. Куда плывет «Урал-балет», о «Корсаре» и новом сезоне. Такова тема встречи. У гостей вечера будет возможность заглянуть за кулисы «Урал-балета», узнать, как создавались спектакли-хиты последних лет «От сказок Перо» до недавней премьеры «Корсара», ну а еще поговорить о планах театра на этот сезон. Начало сегодня в 19:30, вход свободный по регистрации. Добавлю, что на следующей неделе, 15 октября, в гастромоле анонсируется встреча с солистами «Урал-оперы» Владимиром Печетовым и Еленой Бирюзовой. А 22 октября здесь покажут документальный фильм про Николая Калиду «Ужас, летящий в ночи». Вход на все встречи свободный. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
11: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
12: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
13: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
14: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
15: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
16: «Макс Авто Плюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
17: В центре Екатеринбурга, ну не в самом, но в центральной части, на улице Первомайской, возле гимназии номер 37, это Первомайская Восточная, примерно там, уже несколько недель там имеется яма глубиной, ну так вот все оценочно и приблизительно. Я не останавливался, рулеткой не обмерял, но проезжал, и вот сегодня в очередной раз там проезжал, убедился, что она там сохраняется. Глубина сантиметров 15, Паша.
9: Ничего
17: себе. Ну, то есть это примерно по треть, а то и вот, по пол колеса. Ширина где-то в полтора колеса, то есть прямо вот с запасом туда провалиться можно. Ну и длина примерно полметра. Так что убить колесо напротив 37-й гимназии, ну, вообще легко абсолютно. И что? И где? И почему?
9: А написал куда?
17: Никто не спешит. Нет, не написал.
9: Вот, надо написать.
17: Ну, сообщаю об этом, заявляю, можно сказать, в прямом эфире, но я же не один там езжу, и кто-то, может быть, все-таки написал.
9: Хотя бы засыпали.
17: При этом есть же вариантов масса. Но засыпать,
9: ямочный ремонт у нас закопать, вообще никто нет.
17: Асфальтом укатать, ну и так далее, конечно. По идее же должны быть специализированные службы, которые этим занимаются. И мониторят, и ремонтируют. Но вот нету этого, не происходит. Может быть, и напишу.
9: После надо бы, чтобы побольше обращений было в этом случае, может, тогда и зашевеляться. Кстати, не только екатеринбургская проблема. Вот, например, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 6 машин уже, как пишет портал Е1, попали в яму и поломали.
17: 45-й километр.
9: Да, 45-й километр трассы.
17: Это где-то Логиново, Большие Брусяны. Вот, получается, примерно там. Е1 прямо пишет. Там появилась яма, убивающая колеса. Действительно, вчера вечером там 6 машин остановились.
9: Включая грузовик.
17: У кого-то даже по два колеса пробито. По-моему, даже несколько грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в 112. Ну, видимо, ждали ГИБДД, чтобы оформиться. И это правильно, если хочешь получить компенсацию.
9: Ну да, потому что дорожники
17: должны... Потому что не оформишь ДТП, ну, ничего не получишь. Да. А так, как утверждает Максим Ядрышов, наш автообозреватель, практика соответствующая судебная существует. Взыскать деньги можно. Долго, конечно,
9: ну, все
17: муторно.
9: Равно.
17: Но, тем не менее, получить деньги можно. Тем более, ведь в такой яме не только колесо можно убить, и диск. Диски нынче дороги. Покрышки-то недешевы. Диски еще дороже, а можно ведь еще и подвеску повредить. Так что ущерб может быть очень и очень серьезным. Ну и опять же, светлое время суток сокращается. видно хуже и дорогу, освещение и обочину. Вот мы вчера говорили, что и пешеходов сбивают регулярно, к сожалению. Так и ямы тоже хуже видно. Конечно. Поэтому шансов потерять, пробить колесо, испортить подвеску, к сожалению, в это время года становится все больше и больше.
16: Избранное из рубрики «Макс Авто».
17: Тема, которая повестку автомобильную взбудоражила, как будто бы все готовятся сдавать на права или пересдавать. Хотя обычно такое случается примерно раз в жизни. У кого-то, конечно, и чаще, но в основном все-таки. Сдал и забыл, но тем не менее. Значит, смотрите, экзамен на водительские права станет сложнее. С марта 27-го года изменится теоретическая часть, причем не содержательно.
9: Так вот, я не понимаю, почему сложнее.
17: С точки зрения организационной. За кандидатами начнут следить внимательнее. Во время экзамена их будут фотографировать, использовать телефон, фото, видеокамеры, компьютеры, справочники и другие устройства или материалы для хранения и передачи информации нельзя. Так вот как сейчас, нельзя. Как будто раньше можно было. Если экзаменатор такое нарушение обнаружит, результаты аннулируют. Ну, видимо, вот это вот самое главное новшество, что сейчас фото-видеофиксация будет не только практики, когда ты в машине за рулем едешь, там все теория. В камерах, да? Но и теперь и теории, да, чтобы это находит. Был именно ты, и чтобы ты там в ходе сдачи теории ничего не нарушал.
9: Экзаменатор все равно находится в помещении и следит, чтобы никто не списывал.
17: Но, видимо, не камера доверяет, будет следить доверяет. Лучше. Ну, искусственный интеллект здесь окажется более эффективным, чем естественный. Эту тему... В силу ее резонансности мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ивановича Ядрышова, который в своем отпускном графике нашел на это примерно 2 минуты. И вот что он нам рассказал.
18: Да, действительно, правила хотят изменить, потому что 21 век все-таки, да, и надо использовать современные системы для того, чтобы не смогли люди каким-то образом обходить. На самом деле, бывали случаи, когда приходил совершенно другой человек, не тот, который должен был сдать экзамен, а человек, скажем, более подготовленный.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
2: ООО «Римэкс», шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. Аугарин 114-667-90-02-48-0.
3: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые важные сообщения официальных железнодорожных пабликов. Федеральной антимонопольной службы России принято решение об изменении порядка взимания сбора за возврат проездного документа в поезда дальнего следования. Канал РЖД в мессенджере Макс информирует, что с 1 декабря начнет действовать прогрессивная шкала. Размер сбора будет зависеть от того, сколько времени остается до отправления поезда. Чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше возмещенная ему сумма. Например, при возврате за 45 суток и более сбор составит всего 1%. От 30 до 44 суток – 3%. При возврате за 9 и менее суток – 10% от стоимости билета. Такой подход позволит снизить количество бронирований на всякий случай и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда. Важно знать, что новая шкала будет применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря текущего года. По билетам, купленным до 30 ноября включительно, сбор останется прежним – 3 рубля 70 копеек. Подробная информация опубликована на сайте РЖД в разделе «Возврат билетов на поезда дальнего следования». Поезду «Россия» исполнилось 60 лет. Самый известный поезд на маршруте Москва-Владивосток за годы работы перевез более 53 миллионов пассажиров. С начала этого года 7-дневное путешествие по полному маршруту от станции Москва до станции Владивосток совершили более 2000 человек. Кстати, маршрут России – самый протяженный в мире в границах одного государства. За один рейс поезд преодолевает свыше 9000 километров, проезжает по территории 20 регионов, пересекает 7 часовых поясов и делает 135 остановок. Автоматические камеры хранения на вокзалах заговорят по-китайски. Канал РЖД в Максе сообщает, что до конца октября на всех терминалах камер хранения появится интерфейс на китайском языке с подсказками и сообщениями, понятными носителям. Пассажиры из этой страны смогут выбрать на экране терминала родной язык и получить полную информацию о правилах аренды ячейки для багажа. Перевод помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в высшей инженерной школе, а также первокурсники международной образовательной IT-программы Российского университета транспорта.
2: Свердловская железная дорога организовала клуб делового общения с предпринимателями. Канал СВЖД в МАКС сообщает, что цель новой площадки – взаимодействие с представителями бизнеса, власти и профессиональных сообществ на неформальной основе. Первая встреча состоялась 2 октября и была приурочена ко дню компании РЖД. На нее пригласили руководителей предприятий горно-металлургической промышленности. Разговор затронул текущие проблемы и перспективы развития отрасли, которая на протяжении столетий формировала экономику Урала, говорит начальник СВЖД Павел Бурцев.
3: Площадка посвящена как раз отрасли металлургии. Она для нас очень важна. На сегодняшний день это фактически 20% всей подгрузки Свердловской железной дороги. Сегодня живем сиюминутными, скажем так, реалиями дня. И вот это тесное сотрудничество должно помочь нам научиться более правильно ориентироваться.
2: В числе новых вызовов собравшиеся отметили изменения рынков сбыта и логистики, необходимость повышения эффективности перевозок. Павел Бурцев подчеркнул, что СВЖД продолжает работать над повышением конкурентоспособности и привлекательности железнодорожного транспорта для предприятий, формированием новых логистических схем и грузопотоков. А индивидуальная работа с клиентами позволяет реально оценивать их потребности и формировать соответствующие рыночному спросу транспортные продукты. На СВЖД

0: случаев заболеваемости гриппом среди привитых работников СВЖД не зарегистрировано.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: дома.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
2: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
3: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг в 21.00 программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама. Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловской, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет «Ядин». Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Погода впала в состояние стагнации, и завтра будут те же плюс 9. Солнце и какой-никакой дождик тоже обеспечены. Но завтра пятница, так что лонг лив рок-н-ролл.
0: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу 10 октября в 19:00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу 10 октября в 19:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без вызова возрастных ограничений.
6: Полчаса и без рекламы.
7: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21.00 программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также. Rock and talk.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок на ЖКХ. Минцифры. Россия будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев на форуме «Цифровые решения», пишет «Коммерсант». Министр пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик. При этом операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования. В Екатеринбурге возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения подростков на кондуктора трамвая. Как сообщили в СКР области, на женщину напала толпа школьников, у нее рассечена бровь, потребовалась медпомощь. Дело завели по статье хулиганства. За сутки до этого 14-летний подросток Зацепер брызнул в лицо вагоновожатой газовым баллончиком, когда она пыталась согнать его с вагонной сцепки. Школьник также был задержан. В четверг ему избрали меру предопределенных действий. Уголовное дело тоже завели по статье хулиганства. Потепление в Свердловской области продолжится в пятницу и в выходные. Но улучшение погоды будет недолгим и незначительным. Почти каждый день до будущей среды ожидаются небольшие дожди, кроме субботы. Тогда днем до плюс 14 и солнце. В воскресенье днем и до плюс 15, но с осадками, обещает Росгидромет. По ночам в ближайшее время плюс 5, плюс 7 градусов. А к будущей среде ночная температура упадет почти до 0, до плюс 2. В этом году вернулся в моду культовый аксессуар из 2000-х, сообщается на сайте журнала Vogue. Это зигзагообразный ободок для волос. Это подтвердила, в частности, актриса и певица Элла Брайт, звезда сериала «Вне кампуса» на показе бренда Miu Miu в рамках недели моды в Париже. Ранее в таком ободке зигзаги снялась для рекламной кампании Miu Miu манекенщица Хейли Бибер. На подиум бренда в нем вышла актриса Хлоя Савиньи. Ну а супермодель Белла Хадид носит ободок в повседневной жизни, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85,42. Евро 95 рублей 47 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодняшняя наша передача будет посвящена тому человеку, который по объективным обстоятельствам не может присутствовать сегодня в нашей студии. Но его дух, его наследие всегда с нами. Потому что иногда мне приходит в голову такая мысль, что я не знаю, что было бы с современной рок-музыкой, если бы 9 октября 1940 года в городе Ливерпуле не родился этот человек. Конечно, рок-музыка была бы, но какой бы она была, я не знаю. Наверное, была другой, но рок-музыка как искусство, как отдельная область современной культуры, конечно, во многом обязана творчеству именно Джона Леннона. О его жизни, о его творчестве, в основном сольного периода, но не только, мы сегодня и поговорим.

All You Need Is Love, так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. Все, что вам нужно, это любовь. Что может быть проще, доступнее, понятнее этих слов, которые когда-то, в 1967 году, спел лидер группы Beatles Джон Леннон. Гимн для всего человечества, и в этом весь Джон. Но сегодня я, пожалуй, не буду ничего говорить о творчестве Джона Леннона в составе группы Beatles. В основном мы будем сегодня слушать его сольные работы. А слушать сольные работы Джона Леннона, конечно, его основные музыкальные творения, а не авангардно-экспериментальные альбомы, одно из самых замечательных занятий, которое может себе представить любой меломан. В них все находится в божественной гармонии. Слова и музыка, смыслы и образы. Прослушивание этих песен, этих альбомов – нечто большее, чем просто эстетическое наслаждение. Главные альбомы Леннона заряжены необычайной психоэнергией, я бы так сказал, проникающей буквально во все клетки тела слушателя, что, конечно, было бы невозможно без блистательной игры музыкантов, стилистически безупречных аранжировок, высококлассной работы саунд-продюсеров и звукоинженеров. Основное правило, которым руководствовался Джон Леннон при создании своих сольных альбомов, заключалось в том, что ни один звук, ни одно слово не звучало в них в качестве балласта, нужного лишь для заполнения звуковой дорожки и доведения трек-листа до нужного размера. Сольного материала Джона Леннона записано до обидного мало, но то, что мы имеем на сегодня из его наследия, обладает удивительным свойством. Этими песнями невозможно наслушаться. Каждый раз, ставя пластинку Леннона на проигрыватель, я обнаруживаю в его музыке новые нюансы, новые обертона и эмоции, которые раньше не замечал. Каждый из альбомов 70-х годов хорош по-своему и обладает своими уникальными особенностями. Чего не скажешь, к сожалению, о первых трех его сольных альбомах, записанных совместно с Йоко Оно, еще в составе группы Beatles. Это альбомы Two Virgins 68-го года, Life with the Lions и Wedding Album, оба 69-го года. Редкий битломан может похвастаться тем, что дослушал до конца хотя бы одну из этих пластинок. Эти, лишенные всякой музыкальности крики, вопли, стуки, стоны, скрежет и прочие авангардные штуки, трюки, вызывают лишь одно желание слушателя поскорее закончить эту пытку, сравнимую разве что с посещением дантиста в Советской России. Объяснить появление этих авангардных альбомов, я даже не могу назвать их экспериментальными, честно говоря, я могу только одной догадкой, что Леннон просто утомился ролью одного из величайших авторов-песенников. А поскольку он был тогда связан крепкими узами с Йоко Оно, авангардисткой, вот он и решил заняться этими опытами со звуками. Но не будем о грустном. Странно, что Джон, который должен был полностью удовлетворить свою тягу к авангарду, еще на звуковом коллаже Revolution No. 9, который вошел в белый альбом, умудрился повторить ту же шутку еще трижды. Второго черного квадрата быть не может, это же понятно. Но Йоко Оно, похоже, была готова штамповать эти авангардные альбомы сотнями. Джон, очевидно, долго терпел, находясь под гипнотическим очарованием своей избранницы, но чаша терпения в один момент была переполнена, и на свет появился настоящий шедевр, достойный великого художника, альбом под названием «Plastic Ono Band». Он вышел в декабре 1970 года. We're

После прохождения курса терапии первородного крика у доктора Артура Янова, Джон и Йоко, следуя курсу, заданному откровенностью фото с обложки «Two Virgins», «Две невинности», записали музыкально-поэтический диптих, состоящий из исповеди каждого из супругов. Пластинка жены, которая была точно так же названа, только Йоко Оно, Plastic Ono Band, конечно, не могла соперничать с пластинкой мужа, поскольку не имела никакого смыслового посыла. Все свои переживания Йоко решила вновь выразить криком, воем и писком, который она считала своим методом авангардного пения. Под монотонный бит ритм секции в составе Ринго Стара Клауса Формана Йоко импровизирует с вокализами в стиле лягушки-древолаза, скрещенной с мартовской кошкой, создавая до той поры неведомый миру протомузыкальный жанр. А вот что касается альбома Джона, который называется «John Lennon Plastic Ono Band», то вся мировая культура не могла, да и не может до сих пор похвастаться наличием в ее сокровищнице чего-то подобного этой работе Джона Леннона. Основанный на минимальном использовании почти во всех песнях лишь трех инструментов, кроме гитары Джона, звучат только барабаны того же Ринго Стара и бас того же Клауса Формана, альбом напоминает сжатую до предела пружину эмоций и размышлений, которая разжимается только в последний момент перед финальной песней «God». Как ни странно, Джон обнаруживает свое вконец залеченное первородным криком эго, ничтоже сумнящийся, отказываясь не только от всего прошлого, включая Битлз, но и от Бога. Лечение доктора Янова, направленное на очищение сознания от гнетущего страха бытия, с водой выплеснуло и ребенка. Правда, Джон, инстинктивно чувствуя свою неправоту, заканчивает альбом полной страдания песней «My mom is dead», «Моя мамочка умерла».

За тоской по утраченной матери в ней кроется испепеляющая тоска по Богу, к которому стремилась и которого всегда искала метущаяся душа Джона. Не случайно первым звуком альбома стал призывный звон колокола. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Жемчужина альбома «Plastic on a Band» Джона Леннона – это переполненная отчаянием баллада «Working Class Hero» – герой рабочего класса.

0: follow me. Weekend Class Hero, так называлась прозвучавшая песня, герой рабочего класса. Песня о тех испытаниях, которые пришлось пережить Джону Леннону в детские подростковые годы. И опыт этих испытаний, этих переживаний он спроецировал на свои песни. В частности, на этот свой шедевр.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: В 71 году Джон Леннон записывает свой самый великий, самый популярный альбом под названием «Imagine». Этот шедевр разобран на каверы, как и полагается классическому рок-творению. Все песни альбома – высший пилотаж сочинительского мастерства. Заглавный трек альбома перешагнул свой первоначальный статус – поп-шлягер, став едва ли не философским учением, состоящим из трех куплетов и припева.

0: Imagine, так называлась прозвучавшая песня, песня о недостижимой гармонии, которой, собственно, предназначено все человечество и каждый человек в отдельности. Песня Джона Леннона, которая стала заглавной для его альбома 71 года. Творчество Джона Леннона сольного периода сегодня посвящена наша передача.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Ну и остальные песни альбома не менее прекрасны, свободны от тягостных переживаний на грани депрессии. Эти песни источают сияние, и это одно из тех доказательств того, что физически свет и звук имеют одну и ту же волновую природу. И надо сказать, что Джон, используя, так сказать, служебное положение, счел возможным излить весь свой накопившийся за долгие годы участие в группе «Битлз» сарказм по отношению к одному из лучших своих друзей, соавтору, к Полу Маккартни. В двух песнях этот сарказм излит достаточно явно. Это песни «Crippled Inside» и «How Do You Sleep?» «Внутренний калека» и «Как тебе спится?». Хотя сам Джон впоследствии отрицал, что в этих песнях заключены нападки на Пола Маккартни. Говорил, что это песни про него самого, но верится с трудом. При этом он привлек на свою сторону в качестве гитариста еще и Джорджа Харрисона. И тем не менее, в альбоме не ощущается ни злобы, ни разочарования. Любовь – главное, что в нем есть. Очевидно, впечатленный, опять же, в отличие от Пола Маккартни, объемным звучанием оркестра, который звукорежиссер Фил Спектор присовокупил к одномерным по звучанию песням альбома «Let It Be», поначалу называвшегося «Get Back», большую часть песен альбома Джон с помощью того же Фила Спектора снабдил струнными аранжировками, передавшими альбому особую утонченность и нежность. Но мы с вами сейчас послушаем песню «How Do You Sleep?» «Как тебе спится?» Крейсер «Аврора». Нет, конечно, «Как тебе спится?» Видимо, Пол Маккартни с великолепной слайд-гитарой Джорджа Харрисона.

0: «How Do You Sleep» так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом «Imagine» 71 года. Сегодня наша программа посвящена дню рождения Джона Леннона и его сольному творчеству.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Но мир, в особенности радикальная его составляющая, ждал от Джона чего-то такого, что отвечало бы на насущные вопросы времени. И Джон, пойдя на поводу прогрессивной общественности, как он считал, выпустил альбом «Sometime in New York City», «Однажды в городе Нью-Йорке», который вышел в 1972 году. И в этом альбоме Джон одним махом отдал дань политроку, политическому року. Это лекция о международном положении, растянутая аж на две пластинки. Альбом двойной и разбавлен песенками Йоко Оно, в данном случае вполне достойными, поскольку написаны они на темы, по-настоящему волновавшие автора-феминистку, а также псевдопсиходелическими экзерсизами живого джема с Фрэнком Заппой, кстати. Песни на этот раз, даже несмотря на политическую ангажированность, вполне соответствуют уровню Джона как рок-автора. Особенно такие вещи, как «Woman is a Nigger of the World», «Женщина-негр мира» и «Sunday Bloody Sunday». Правда, написаны они в соавторстве с Йоко, которая подливала достаточно масла в огонь гражданского самосознания мужа. И все же Джон сознавал, что опрометчиво полез со своим уставом в чужой монастырь. Имеется в виду в политику. Не столько в госполитику Соединенных Штатов, сколько вообще в тематику политических страстей, не близкой его лирической самоуглубленной натуре. Наступив на горло собственной песни, как когда-то сделал автор «Облака в штанах» Владимир Владимирович Маяковский, Джон все же не превратился в агитатора горлана-главаря, вскоре вернувшись к своей излюбленной доверительной исповедальной манере.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
2: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Джону Леннону, его творчеству и его жизни в честь его дня рождения 9 октября. Своего рода отражением творческого спектра Джона Леннона стал самый изящный его альбом. Называется он «Mind Games» и вышел он в 73 году. Начинающийся ультразвуковым писком взрывной волны, непонятно, то ли атомной, то ли нейтронной бомбы, альбом сразу обрушивается на слушателя с чисто ленноновской прямотой. Мы вместе играем в игры разума, расширяя границы, сея зерна. Играем в партизаны разума, распевая мантру «Мир на земле». Играйте вечно в игры разума, возвышая дух мира и любви.

0: Mind Games, так называлась прозвучавшая песня «Игры разума». Это песня Джона Леннона из альбома с тем же названием, который вышел в 73-м году, и мы говорим сегодня о его сольном творчестве в честь его дня рождения, 9 октября. Rock and
1: Talk на рок-арсенале.
0: И надо сказать, что на первый взгляд альбом Mind Games кажется разношерстным как в музыкальном, так и в содержательном плане, но это лишь кажется. От энергичного рок-н-ролла Tight Ass до сверхласковой мелодии Out of the Blue, от откровенного хамства по отношению к Госдепартаменту США в песне Mid-City до болезненно возвышенной поэтики заглавного трека Mind Games, от искреннего сокрушения по поводу своего взрывного характера в песне Asimus and I'm Sorry до нежнейшей лирики в песне One Day at a Time, Джон кажется совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств и клятв. Что неудивительно, он как раз пустился в свободное холостяцкое плавание якобы потерянного уикенда. Так впоследствии был назван этот период его жизни и творчества. Он использовал на всю катушку свою недюжинную фантазию, кстати, при записи альбома Mind Games, в соответствии с названием этого альбома. Чего стоит только антимузыкальная пиар-акция Нутопии, выдуманной наподобие швамбрании страны, где все живут по законам, изложенным в песне Imagine, и гимном, который является 6 секунд тишины, выделенной отдельным треком на первой стороне виниловой пластинки. Лейтмотивом альбома стала песенка «Bring on the Lucy» Фреда Пипл, написанная под огромным влиянием Боба Марли. Главная сенсация этого года, тогда музыка регги в исполнении прежде всего Боба Марли стала очень популярна в западном мире. Отчасти эта песня перекликается по смыслу с треком «Give me some truth» из альбома «Imagine». Песня о власти вообще, которая подавляет, выхолащивает, убивает человеческие души. Одной из самых философских песен на альбоме Mind Games стала песня One Day at a Time, что можно перевести как «Один день и вся жизнь». На рок-арсенале в программе Rock and Talk Джон Леннон.

0: «One Day at a Time», так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом «Mind Games» Джона Леннона. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству этого великого музыканта.
1: Rock and Talk на «Рок-Арсенале».
0: В 1974 году выходит, наверное, самый надрывный, самый болезненный альбом Джона Леннона. Он называется «Walls and Bridges». И в этом альбоме Джон в самом деле просто надрывает сердце. «Уже никого не поучаю и ни к чему не призываю. Он просто поет о себе и от себя. Неважно, от первого лица или от второго. Никто тебя не любит, когда ты в полном ауте». Слова из песни «Nobody loves you when you're down and out». И добавляет: «Остается упасть, упасть на колени». Песня «Going down on love». «Ни души на старой грязной дороге, ни ветерка на старой грязной дороге». Песня «Old Dead Road». Знаешь, это ведь такая тоска встречать новый день. Это строчка из песни «What You Got». «Мне страшно, мне страшно, мне страшно от того, что годы улетают». Это трек под названием «Scared». «Страшно». «Твой телефон молчит, никто не отвечает на звонки. Как ты чувствуешь себя за стеной?» И это строчка из песни «Сталь и стекло». Steel and glass.

0: Still on Glass, так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом Walls and Bridges 74 года.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но странным образом от альбома Walls and Bridges не остается гнетущего ощущения, хотя все песни переполнены вот этой болью существования, экзистенциальной болью самого автора. Наоборот, еще долгое время после прослушивания музыка этого альбома не отпускает от себя. В этом и заключается волшебство музыкального гения Джона Леннона. Как бы ни было тяжело у него на душе, его музыка остается пронизанной небесным светом. Впрочем, на пластинке есть и несколько позитивных вещей, вроде той, что проникнута бодростью духа и спета дуэтом с Элтоном Джоном «Whatever gets you through the night», «Что ведет тебя сквозь ночь». Единственная сольная песня Джона, достигшая первого места в хит-параде США. Есть и бесконечно красивая «Number 9 Dream», «Сон номер 9», и чувственно раскрепощенная композиция «Surprise, Surprise». В этом колебании от печали и страха до восторга и нежности выдержан весь альбом. И в этом плане он отражение жизни Джона Леннона со всеми ее противоречиями, неожиданными поворотами, головокружительными взлетами и безоглядными падениями.

0: Number 9 Dream, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Она вошла в его альбом Walls and Bridges 1974 года. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству Джона Леннона в честь его дня рождения.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Видимо, для разгрузки от жизненных передряг был задуман самый отвязный альбом Джона, который называется просто «Рок-н-ролл». Он увидел свет в 1975 году. Джон просто спел и сыграл любимые им с детства рок-н-ролльные песенки, тем самым отдавая должное счастливым гамбургским дням, когда еще битломании не было и в помине, когда Битлз оставались сами собой и были настоящей брутальной рок-группой, а не глянцевым объектом ночных мечтаний миллионов девчушек по всему свету. Альбом слушается на одном дыхании, но также на одном дыхании, честно говоря, и уходит из памяти, кроме, конечно, восхитительной песни «Stand by Me», кавера на песню Бена и Кинга. То ли среди музыкантов не хватало тех, с кем он отжигал в Гамбурге, то есть все тех же Пола, Джорджа и даже, возможно, Пита Беста. Так или иначе, воспроизвести ауру славных гамбургских дней Джону не удалось. Наверное, по причине того, что слишком много духовых инструментов все-таки в аранжировках. И сейчас мы послушаем все-таки «Stand by Me», кавер-версию на песню хита Бена и Кинга начала 60-х годов. Джон Леннон на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

with your ear down to the ground. We want the world.

0: Эмоции на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: Рок-осень.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: прощай.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: и радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. There's a place up ahead and I'm going. AC/DC. Чиж и Кэмп.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

«Рок-Арсенал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру Индастриала, Готики и Дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.